0: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
1: 6 часов и 38 минут.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Так, ну а если сейчас такая затяжная весна, будем так это ее называть, как будто бы когда-то настанет хорошая погода, будет тепло, это означает ли это, что всякие насекомые, которые главным являются минусом любого лета, они тоже как бы подзадержатся и попозже собираются просыпаться? Потому что я вот в ужасе вспоминаю, когда вот всякие какие-то... Не, ладно комары, ладно уже, как мы к ним привыкли, всякие вот на озере еще эти неприятные слепни и прочее вот. Вот. Но всякие вот жуки, которые вдруг непонятно откуда прилетают и вообще непонятно, кто это такие. Опасные они, не опасные. Ну, не ладно, наверное, у нас в наших широтах они не опасные, но, тем не менее, неприятные, согласитесь. Какие-то здоровые кузнечики, типа саранчи, которые вдруг откуда-то вылезают. Какие-нибудь еще неприятные личности, которые могут и опасные, в виде пчел, которые могут укусить. Вот когда они все появятся и собираются ли они появляться тоже? Потому что мне... Нужно быть осторожным. Я эту всю нечисть не очень, как бы, долюбливаю. А как у тебя с этим обстоит? Можешь написать на WhatsApp 25037. Друзья, доброе утро всем. Да, лето затягивается, но радуемся тому, что сейчас есть и происходит. Зато нет комаров. Классно же.
5: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
6: Среда начинается с правильной остановки.
7: Автостопом.
8: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-Радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
6: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
7: Автостопом.
8: Включи среду на полную мощность.
9: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
9: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
11: Nu, ko šogad Jāņos?
12: Mīļā! Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
13: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
14: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
15: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.
0: сейчас.
16: Прямо сейчас песни из ТОП 20.
0: Это ТОП 20. ТОП
16: РАДИО. Место номер

0: машину по хоккейному льду. Ну?
1: Ну расскажи, а что, я не в теме.
0: Да я сейчас боюсь опять что-нибудь ляпнуть, что-нибудь, потому что я смотрел.
1: Заснул когда
0: уже
1: там, был... да?
0: Не-не-не, девушка, когда уже все было понятно, мне позвонили. Я, короче, я смотрю, а я еще с друзьями пишем, я говорю, вот Латвия, я говорю, сейчас опять 6-0 будет, так говорю, и все. И на этом все закончится, потому что, понятно, да, там, Венгрия, камон. Если мы еще Венгрию проиграем, то как, ради чего все это было вообще в целом, да.
1: Все эти победы!
0: Да, они забивают первую, вторую, я такой, сейчас пойдет, я говорю, не удивлюсь, если опять 6-0, не удивлюсь, я сказал. Когда было 6-1, да, мне позвонили. Я отхожу в сторону буквально поговорить, 3 минуты, 4 я поговорил по телефону, возвращаюсь в 8-1, я такой, нормальненько вообще просто. Так и закончился.
1: Когда мы проиграли или мы выиграли?
0: Да выиграли, 8-1, ты чего? С Венгрией проиграли. Выиграли, все нормально. Мы на Норвегию выходим. Я вообще просто не думаю. США пролезли, я не смотрел турнир таблицы, как у них там вышло все. Кто может рассказать, да? Как США? Ну, США они не проходили, это было вообще просто какое-то что-то странное. И как-то сейчас вышло, что они проходят. Надо посмотреть. Короче, да-да-да, США прошло, прошли и вышли на Канаду. Это класс вообще просто. Самое неприятное, наверное, что могло произойти не для одних, не для других.
1: Серьезная бойня.
0: Такие ребята любят встречаться в финалах, в полуфиналах. Чтобы так вообще просто в 1/8 сейчас, да, это? Это же вообще просто фигня. Короче, будет заруба.
1: А мы такое любим.
0: Да, и мы на Норвегию, это, наверное... там дальше, конечно, Швеция.
1: Знаешь, какой молодец момент? Я вчера поняла, насколько это важно для нашей страны.
0: Ну, конечно.
1: У меня была встреча вчера.
0: Да.
1: Два мужчины было на встрече.
0: Да.
1: И пока мы ждали другого мужчину.
0: Третьего мужчину.
1: Пока
0: с меньшим количеством мужчин ты не встречаешься, поэтому вы просидели, молчали.
1: Да, мы ждали. Да, но пока мы ждали, мы не молчали. В какой-то момент первый мужчина достает телефон и говорит, извини, но раз мы все равно ждем, да, я включу хоккей
0: так.
1: И начинаю смотреть хоккей. И тут приходит третий мужчина, которого мы ждали. И первый мужчина прячет телефон, отключает. На что третий мужчина говорит, прошу, не надо, оставьте. Пусть на фоне будет. При нашей встрече на фоне пускай будет хоккей.
0: Потому что...
1: Я поняла, хорошо, ребят.
0: Тебя?
1: Все, ясно. Тут всем слишком все важно.
0: Одна четвертая, это да, не 1/8, а одна четвертая, две группы четыре. Я путаюсь в этих самых. 8 команд, по 4 команды с каждой группы, это 1/4 считается. Ладно, не важно, все. Я говорил, что сейчас я что-нибудь напутаю, нам нужен сюда специалист.
1: Ура!
0: Я не ошибся. Мы вышли на Норвегию, да, Канада с США будут рубиться. Там еще Швейцария, по-моему, со Швецией, и мы выходим на одних из них. Я не знаю, кто вообще нам удобнее, никто, наверное, из них. Но нам попросили Норвегию, что они как будто они сильные, да. Хотя у нас исторически мы, по-моему, с Норвегией разбирались. Но не знаю. Ладно, ребятки, завтра, да? Завтра же? Сейчас опять что-нибудь. Господи, надо какой-то сайт открыть. Есть какие-то? Аналитически спортивные.
1: А связаться с теми молодыми людьми, с которыми вчера была встреча? Может быть, они знают.
0: Давай им позвоним.
1: Может, они диванные эксперты.
0: Если у них телефон, села батарейка, ты им не дозвонишься сейчас. Они же смотрели хоккей.

0: Так, поскольку сегодня среда, наша рубрика автомобильная рубрика «Автостопом», да, должна, надо не забыть узнать у Нормунда по поводу электрической Феррари. Что происходит?
1: Серьезно?
0: Yes.
1: Такие новости?
0: Вот такие будем обсуждать. Потому что...
1: Так там же звук самое важное.
0: Да. Звук, теперь сейчас скажу, какой будет. Дело в том, что... Слушай, насчет звука. Я вообще очень сильно не понял. Сейчас я перекину. Это вообще что? Так. Сейчас. Ну, я не хочу с телефона, но я попробую. Короче, идея такая, что новая Феррари полностью электрическая, и дизайнер, который проектировал, ну, создавал дизайн, uh-huh. да? Тот же самый дизайнер, который раньше создавал iPhone в Apple.
1: Да.
0: Да. И, соответственно, как бы ты ожидаешь сейчас, что это будет за автомобиль. Ну, автомобиль так... издалека напоминающий Феррари. Uh-huh. Ну, отдаленно, точнее, вот так вот напоминающий Феррари. И внутри, да, все такое, знаешь, немножечко минималистическое в стиле айфона. Но, ну, можно так сказать. Сразу же думаю, что дверь будет открываться шторкой, да, вот так щук.
1: Она не открывается.
0: Ну, не открывается, все нормально. И, короче, там есть видео, когда они, значит, демонстрируют эту машину, снимая с нее покрывало, ну, как это обычно и бывает.
1: Да. А теперь шоу!
0: Насчет звука. Что это за озвучка? Вот это можно узнать? Вот под этот звук они открывают сейчас вот это покрывало, снимают с машины.
1: Ну, как будто что-то космическое. Типа, вау,
0: что, это... Что это вообще? Что это... Ну, как это понимать? Что это играет сейчас на фоне?
1: Это, ну, это интересно.
0: Это
1: вообще.
0: Когда были раньше старые советские космические мультики про космос. Ага. Вот там вот это, знаешь, да. И мы летим на другую планету. Да. На этой планете
1: так
0: живут
1: страны. Вот такой намек и есть.
0: Да что это? Ну, как...
1: Что это что-то нереально.
0: А тут все реально. Это обычный электрокар, честно говоря.
1: Вот здесь проблема-то в этом, понимаешь? Mm. Проблема в том, что...
0: Вот в этом проблема.
1: Под покрывальцем никого не удивило. В этом проблема.
0: Такое, может быть.
1: А уж с какой музыкой снимали то самое покрывальце, это уже не важно.
0: Да. Короче, да, Феррари, электрическая, дизайн от iPhone, да. Если хотите.
1: И так себе диджей, судя по всему, на мероприятии.
0: Совершенно непонятно.
1: Выбирайте профессионалов.
0: Дизайн...
1: Эндрю, здесь должна была быть твоя реклама.
0: Моя?
1: Ну, да.
0: Нет, зачем?
1: Может, профессионального диджея рекомендую?
0: Спасибо, нет.
1: Все, нет, не выбирать. Феррари, не хватит писать уже Андрею. Он вам сказал, нет, не будет на премьере.
0: Да, но в целом, короче, внутри очень все классно, красиво. Тут явно работа... Как этого дизайнера-то зовут, боже мой? Джонни Айва его зовут. Который именно вот работал в Apple раньше, да? Внутри очень прикольно. Кнопочки все эти вот слайдеры, ну, круто выглядит. Внешне, ну, давай...
1: Она заводится с селфи?
0: Наверное, с Face ID. Давай спросим об этом Норманда, когда он появится сегодня в 9 утра. Автомобильная рубрика «Мотопрадио».
1: Так у Феррари нужно обсуждать.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: очень крутой трек от Мартин Гаррикс и Эд Ширан. И трек называется Repeat It. Это новинка, и услышим скоро. Также Global DJs и What a Feeling через 2 минуты.
1: Off the bat. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
2: Сколько всего нужно успеть до лета? Сколько всего спланировать? Сколько друзей встретить?
3: Ты хотела сказать «увидеть друзей»?
2: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично выглядеть летом.
3: Слушай утреннее шоу «Топ Радио» в 8.35. Участвуй в конкурсе, перефразируй термины, и, возможно, именно ты выиграешь подарочную карту от Vision Express.
4: Хойну. Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli gādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Arlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvāk.

0: Андрей, ну все, ты можешь быть в курсе. Ты возьми листик, ручку и запиши о том, что эпоха понтов закончилась. Все. И вот как раз-таки Феррари, про который ты рассказывал, уже больше не актуально.
1: Эпоха понтов закончилась, так и записать?
0: Да, именно так.
1: В паспорте?
0: Все, люкс твой, он уже никому не нужен. Люкс теряет покупателей.
1: Подожди, можно уточнение маленькое? Какой мой люкс? Можно сказать, пожалуйста, какой конкретно? Что из...
0: Твой люкс.
1: Да, из люкса.
0: Не люкс экспресс.
1: Да, это единственное, что меня связывало с люксом до этого.
0: Ну ладно, не прибедняйся. Там тебе, пожалуйста, и всякие телефоны.
1: Ну какие телефоны?
0: Всякие брендовые вещи, все вот это. Выбрасывай вон. Ну ладно, если говорить про...
1: Так, ладно, хорошо, это будет несложно. Ну-ну-ну.
0: Про глобальный рынок не так много придется выбросить из...
1: Ну, я выброшу эту люксовую вещь, хорошо, которая мне досталась по наследству.
0: Глобальный рынок различных люксовых товаров впервые за очень-очень многие годы показывает спад. Поэтому, ну, чтобы ты понимал, что, значит, так, всего лишь 358 миллиардов было потрачено на люкс вместо 369 миллиардов.
1: Сколько можно?
0: В 2023 году.
1: Там не хватает миллиардов.
0: Там миллиардов не хватает, да. Но разница не настолько, мне кажется, ощутима, но все равно считают, что уже все, золотые часы, ламборгини различные, да, уже совершенно все это не актуально. И все это связывается, естественно, с поколением Z, которое отказывается играть в те самые игры, в которые наше поколение просто нырнули с головой. И, ну, всегда но же есть что-то, что они как бы отказываются ради чего-то, правильно?
1: Да.
0: Да. И поэтому теперь быть богатым не настолько важно. То есть, смотри, что, теперь уже не завидуют богатым, а завидуют тем, кто живет спокойно.
1: То есть...
0: Понимаешь?
1: У которых нормальное психическое состояние,
0: да,
1: к 25.
0: Культ. Все понимают, что вот эти все
1: нету
0: сказки,
1: кредитов.
0: Что ты неожиданно стал богатым, да, или ожидаемо стал богатым, но всегда за этим стоит определенный стресс и немаленький, да, ну, то есть ни в одних фильмах и нигде в реальной жизни мы не видим, что такой богатый человек, прям вообще его ничего не волнует, ничего не беспокоит, все супер, все на лайте, всегда за этим скрываются какие-то проблемы, и поколение Z говорит, это нас не интересует, для нас это не ценность, это не то, к чему мы будем стремиться. Мы насмотрелись ваших, спасибо, фильмов, где там один стресс над другим, а потом еще FBI приезжают. Нам это не надо.
1: FBI.
0: Нас это не интересует, да.
1: Ну, слушай, неплохие новости, да.
0: Все, теперь как бы...
1: Я очень сильно переживаю.
0: А ты спокойный, ты, получается, как бы ты богач современного поколения. Ты максимально спокоен. Вообще, по жизни.
1: Че тут слухи распускаешь про меня богача? Я тебе скажу, что я не сильно переживаю за люксовый, значит, рынок, да?
0: Да.
1: Но я иногда наблюдаю за музыкальным рынком. И здесь...
0: И что там с люксом?
1: Ну, то почему там люксом? Люксом там никогда не пахло. Если ты музыкант, то люкс это вообще не твое.
0: Подожди, различные же рэперы из определенных стран, там же обязательно уже было всегда про мани, без этого вообще никак.
1: Рэперы и музыканты немножко разные вещи.
0: Ты же говоришь про музыкальный рынок, но часто
1: музыкальный рынок.
0: На музыкальном рынке рэперы там
1: не даешь мне договорить. Я же говорю про музыкальный рынок в плане производства музыки. Там совершенно небогатые музыканты, которые все пишут для этих рэперов как раз-таки. И вот здесь, а как раз-таки, может быть, от этих богатых рэперов миллиарды уже начали перетекать. Потому что музыкальный рынок сейчас неплохо так набирает. Особенно мир электронной музыки в плане бюджетов. Больше и больше появляются, значит, артистов, которые начинают зарабатывать все больше и больше денег. Точнее, не как бы не то, что артисты получаются, которые зарабатывают, а просто больше количество артистов получается, которые просто начинают хоть что-то там зарабатывать в целом, да?
0: Да.
1: И суммарно все, что они заработали, становится больше из года в год. Люди покупают музыку, и люди продают музыку. Музыки стало больше.
0: Как это относится к люксу, я не понимаю вообще.
1: К тому, что этот рынок уходит, убывает, а этот прирастает. Когда что-то одно уходит, другое... Ну, так и бывает, денежки туда перетекают. Так что музыкальный рынок сейчас
0: на подъеме. Короче, ты считаешь, что из люкса...
1: В музыку.
0: Там миллиарды.
1: Там, да.
0: Ищем эти миллиарды.
1: Ну, их, кстати, не так много, как люксов. Там что-то, по-моему, в половину меньше. Сказал 300, да, миллиардов?
0: 356.
1: Там что-то там, да, от 100 до 120 как-то так поднялось.
0: Надо поднажать немножко.
1: Я могу сейчас тоже ошибаться, потому что так из головы не точно...
0: Не все миллиарды ты держишь в голове.
1: Не все миллиарды, я считаю, скажем так. Особенно, когда они касаются музыки. Но в музыке я еще так предполагаю, что что музыканты сильно тратятся на дорогостоящее оборудование и инструменты музыкальные в том числе.
0: Ай, один раз потратиться надо и все.
1: Если бы ты один раз потратился, купила
0: себе гитару. И везде шляешься, потом как Эд Ширан по всем концертам.
1: Не совсем так это работает. Потом тебе к ней нужна какой-нибудь классная дорогостоящая примочка. Или провода, или какая-нибудь педалька какая-нибудь дополнительная.
0: А у него, кстати, у Эд Ширана была педаль, я видела. Он повторял, помнишь, что я записывал?
1: Да. А кто, ребята, из музыкантов, может быть, нас слушает, то подскажите, какие
0: что
1: у вас...
0: Что за музыкальная зависимость вас укусила?
1: Дорогостоящие
0: давайте.
1: Примочки у вас есть, да.

0: вот Эд Ширан ты вспомнила. Это как раз-таки он был вместе с Мартином Гарриксом. Прекрасно.
1: У него была педаль.
2: Была.
1: Была педаль, гитара. Это и различные другие дополнительные, возможно, люксовые расходы. Хотя прикидывается вот этим вот мытышем-небритышем в майке.
0: Мытышем, не бритышем в майке, да. Так это же типа ты себе представляешь?
1: Он такой у него образ.
0: Ну, по-моему, как раз таки мытыш.
1: И достаточно волосики такие, ничего не бритыш он там.
0: Был мытыш, не бритыш, это в «Игре престолов», когда он там снимался, и за что его захейтили на всякий случай. Но, по-моему, было классно. Ты же видела его в «Игре престолов»?
1: Слушай, я не помню.
0: Ну, понятно, ты не смотрела «Игру престолов».
1: Я смотрела...

0: другими.
1: А ты знаешь, что на этот вопрос есть прекрасный ответ?
0: Ну, где родился, там пригодился?
1: Нет. Человек, ну, как бы, может хотеть что угодно, да? Но его сознание, его мозг будет хотеть чего-то другого всегда.
0: Да.
1: Ну, то есть, в том плане, когда что человек мечтает о богатствах, а мозг хочет лениться. И, на да. И это именно то, что ты на самом деле хочешь.
0: Это
1: и
0: про
1: на вопрос. Да-да-да,
0: это
1: 100% понятно. Про любого человека. И когда задаешь вопрос, а где бы ты хотел жить, то ты можешь сказать, любую страну, любой ответ дать, но где хочет жить твой мозг, это то, где ты живешь сейчас.
0: А, да?
1: Ну, потому что ты здесь.
0: Все,
1: и
0: понятно.
1: Так захотел
0: а
1: твой мозг,
0: который ты
1: никак...
0: не в курсе про другие города
1: с
0: просто?
1: Которым ты не можешь никак справиться. И переубедить его, что тебе надо переехать в другой город, если ты сильно этого хочешь.
0: Ну,
1: если бы
0: да.
1: так сильно этого хотел, то ты бы это сделал.
0: Ладно,
1: значит, я хочу жить здесь.
0: Понимаешь, тебе для того, чтобы все-таки
1: чтобы уйти от ответа,
0: да, тебе нужно как можно больше путешествовать для того, чтобы посмотреть другие города и села. Ну, мало ли тебе что-то понравится. Слушай, ну, Южная Корея, например.
1: Да, прекрасное
0: вообще,
1: место.
0: Те, кто, кто у меня вот были из моих знакомых, я очень хочу, у меня это в wish-листе, посетить Южную Корею. Тем более, что теперь тут вообще город становится, у них и города еще умнее.
1: Северную не хочешь?
0: В Северную тоже я хочу. Я вообще смотрела про это просто что-то, ну, это сложнее, намного сложнее.
1: Согласен.
0: Сначала можно в Южную
1: Начнем
0: Корею.
1: Начнем с Южной. А да. там перебежим.
0: Ой,
1: давай.
0: Ну я очень рекомендую, кстати, посмотреть передачу про Северную Корею, как там все, это очень интересно. Так, итак, у Южной Кореи сейчас ввели некоторые, ну, это, знаешь, о чем, вот когда уже в городе все уже сделали, да, и хотят довести просто до мелочей таких идеальных. Разделили полосы, наконец-то, на тротуарах, и эти полосы рассчитаны на тех, кто идет быстро, и на тех, кто идет медленно.
1: Прекрасно. А наши с велосипедными полосами не могут разобраться.
0: Да-да-да, велосипедных вообще нет.
1: Правильно.
0: Кстати, про это мы отдельно еще поговорим.
1: Туда могут идти, ну, велосипеды могут ехать по той полосе, где для быстро.
0: Нет. А это только для пешеходов, все. И существует так называемая fast line, да, и slow line. То есть теперь, когда ты куда-то спешишь, либо торопишься, либо у тебя вообще определенная своя скорость, тебе не нужно натыкаться на этих неторопливых людей, которые идут явно не спеша.
1: Южнокорейской с палочкой.
0: Ни на какие работы. Может быть, у них сегодня выходной. Они хотят совершенно в медленном таком режимчике, попивая латте, отправиться куда-то в какие-то места, которые
1: Мы смысл поняли. Ты можешь обгонять теперь официально по своей полосе.
0: Да. Нет,
1: прекрасно.
0: Ты не обгоняешь, ты просто движешься. Это сделано для того, чтобы снизить уровень стресса у пешеходов.
1: Да.
0: Чтобы никто не раздражался, чтобы никто не психовал, и чтобы городская среда уже, ну, не влияла на твое настроение и не была тем фактором, который выводит тебя из себя. Ну, вообще, представляешь,
1: можно эту новость ставить? Да, можно ставить эту новость, а у нас до сих пор, после, знаешь, рассказываешь, что у них сделали две полосы для пешеходов, чтобы не раздражали, не стресс, а у нас до сих пор, например, самокатчики по тротуарам носятся, а у нас до сих пор велосипеды с пешеходами не могут разъехаться, а у нас до сих пор, кто хочет продолжать эту фразу на WhatsApp 25037.

0: Майк Познер и Дэвид Гетта «I went back to Ibiza». Кстати, на 18 строчке нашего топа. Также новинка от Кэлвина Харриса, называется «Satisfy», и ее мы услышим через 3,5 минуты.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

0: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров 3,99. Мульча средней фракции 50 литров 3,59. Петунья всего евро 69. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо, твой рецепт силы.
3: Андрей Фан.
4: Наташа Горбачева.
3: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
4: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
5: Ой, среда!
1: Ага!
5: 27-е. Ой,
1: ага!
5: 27 мая. Ой, лето-то
1: куда
5: где?
1: Бежим? Куда бежим?
5: Через 3-4, сколько там мне осталось? Чуть-чуть. И лето.
1: Я не люблю, я люблю предвкушение лета.
5: Ну,
1: я люблю май, когда ты понимаешь,
5: оно
1: что
5: оно еще
1: впереди, потому что потом ты это лето за хвост не поймаешь, уже раз, и август, тут уже и сентябрь.
5: Возможно, для того, чтобы твое предвкушение никогда не заканчивалось, лето никак не наступает, на самом
1: Понятно.
5: Деле. Обычно в мае уже...
1: Но как сделать так, чтобы вот растянуть это удовольствие лета? Не хочу зиму вообще, не хочу. Она меня замучила.
5: Есть пару способов, но они платные. Надо ехать.
1: Про такие я слышала.
5: Все слышали. Демьян такими воспользовался.
1: Молодец,
5: говорит,
1: молодец.
5: Ладно, что ж, ребят, мы пока, находясь здесь...
1: Будем пытаться скрывать свою зависть.
5: Радиостудии, да, не только. Будем слушать классную музыку, поиграем в конкурс, поговорим об автомобилях. План на сегодня, как обычно, мы как раз, находясь на серединке рабочей недели, можем уже так, знаешь, опа, уже половинки, ну, половина недели прошло, половина
1: отодвинуть.
5: До выходных, отодвинули. Сегодня, ну, где-то там надо что-то поработать.
1: Подытожили,
5: сделали радио погромче, послушали много классной музыки, с которой мы и продолжаем. Всем классного дня, до 10 утра мы вместе с тобой, это утреннее шоу.

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В эту среду 27 мая в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Лишь в Латгало-Восточном Видземе в первой половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны составит от 11 до 14 градусов тепла. Ветер северо-западный от 4 до 8 метров в секунду.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
2: Среда начинается с правильной остановки.
5: Автостопом.
1: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
5: Автостопом.
1: Включи среду на полную мощность.
6: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrasi tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
8: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Gatava patrivasa! Качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Pro

0: Я недавно слышал теорию о том, что насколько неважны стали слова в песне. И пароли, какой уикенд. Wi-Fi, наверное.
1: Причем, мне кажется, что нормальным людям нужно очень постараться, чтобы написать настолько бессвязный текст.
0: Да, да, я тоже так
1: типа, то есть, как бы, если тебе дать задание, напиши текст,
0: танцы
1: песни,
0: прямо на мне, что не... там, почему, она знает все пароли, что... Ну, вот, то ли дело про пароли, последняя песня была «Я знаю пароль, я вижу
1: оранжевый».
0: «Я знаю пароль, я вижу банкомат, я знаю, что муж мой будет не рад». Вот это вот. Это нормальная песня, что-то, все понятно.
1: Я тебя поняла. Так, муж в любом случае будет рад, если его жена выиграет и получит подарок от
0: Vision Express. А что ты сейчас ограничиваешь? И жена будет рада, если муж выиграет подарок,
1: да,
0: подарочную карту Vision Express.
1: Да,
0: а у нас она есть. И есть стоимость ее, точнее номинал ее 35 евро, а мы подарим ее кому-то обязательно сегодня. Наш нехитрый конкурс, в котором мы задаем тему, наши слушатели соревнуются между собой. Два участника нам нужны и необходимы, поэтому...
1: Игра в ассоциации.
0: Yes, 25037. Напиши нам, что ты готов. Ты хочешь, у тебя есть желание. Попробуешь. А там уж как пойдет, как говорится. Знаешь, что бывает у нас разные случаи. У нас бывают прям такие ребятки, которые знают так много слов. А бывает, что раз, два, три, и все. И готово.
1: Какая же сегодня будет партия? Что за бой будет,
0: да, мы это узнаем. Там пока что 25037, WhatsApp, напиши «хочу играть», и тогда, возможно, именно с тобой мы сыграем в нашем нехитром конкурсе, и тогда тебе достанется подарочная карта Vision Express.
2: Утреннее шоу

Так, ну пока мы ожидаем участников, которые хотят сыграть с нами и выиграть подарочную карту 35 евро в Vision Express, расскажу о ситуации на дорогах. Ситуации на дорогах и пробки в столице. На Карля Ульманика, в сторону Венебасгатве. Приблизительно полчаса начинается от Спицы, и вот до Венебасгатве, в принципе, все в сторону Островного моста. Очень плотно. Также на Лейлербас и Каунсема в сторону Вантового моста. 20-минутная пробка. И Вантовый мост в сторону центра 15 минут. На Даугавгриус перед Булю 20-минутное затруднение. Также в Булю перед перекрестком с Даугавгриус 20 минут пробка. На Юрмала-Сгатве в сторону центра, в сторону ботанического сада, да, получается, выезжая из Иманты, там 20 минут тоже потеряешь. Также движение затруднено на съезде с Островного моста по Лачуша в сторону Сатеклы, небольшая пробка продолжительностью примерно 5 минут. Также на Дайглова в сторону Дайгловского моста пробка около 10 минут. Густава-Замгала-Гат в сторону Брейбас 10-минутная пробка. И Брейбас в сторону Воздушного моста приблизительно 10 минут. Также на Брейбас в районе Юглы перед Шмерля пробка около 10 минут. На Бикернику со стороны бумажной фабрики в сторону Бикернского кольца 5-минутная пробка, а также со стороны Улбраки в сторону Лубанского кольца 10-минутное затруднение. На Лубанас перед Сахарова 5-минутная пробка. На Крустпилс небольшая пробка, также Гранита в сторону Крустпилс около 10 минут там. Латгалас поворот на Крустпилс 5 минут, а также на Латгалас перед Южным мостом 15-минутная пробка. Кековская при въезде в Ригу 20 минут. На Валдлауче 10 минут потеряешь, и также 10-минутная пробка на Елгавской трассе при въезде в столицу. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

0: Это Боб Синклар и Кайза с треком I Can't Wait. И мы слышим очень скоро. Ну, а также новинка Сони Фадера. Let me be in your arms называется этот трек. И проверяем его через 3 минуты на топ-радио.
1: Ar Renault Captur E-Tecful Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
3: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
2: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
7: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
8: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
7: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
10: Сколько всего нужно успеть до лета? Сколько всего спланировать? Сколько друзей встретить?
11: Ты хотела сказать увидеть друзей?
10: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично выглядеть летом.
11: Слушай утреннее шоу Топ Радио в 8:35. Участвуй в конкурсе.

0: все, хочу играть. Видимо, ну, хорошие новости для всех, кто хотел с нами играть. Мы решили никому не дозваниваться, ни с кем не связаться. Мы решили поиграть со всеми сразу. И для этого у нас есть WhatsApp, у нас есть такая возможность поиграть,
1: да,
0: одновременно.
1: А WhatsApp есть у каждого.
0: Ну, естественно, надо, чтобы у тебя было свободное 3-5 минут. И желание...
1: 3-5 пальцев.
0: Да, стать обладателем подарочной карты от Vision Express на сумму 35 евро. Ну, расскажи про замечательную акцию, потому что можно не просто сэкономить, а еще сэкономить больше.
1: Напоминаем о том, что это эксперт в области зрения и слуха уже на протяжении 35 лет. И в честь 35-летия с 25 мая по 31 мая в салонах оптики Vision Express пройдут специальные дни клиента. И в этот период при покупке на сумму свыше 40 евро будет действовать дополнительно классная, крутая скидка 40%, что станет отличной возможностью позаботиться о своем зрении с помощью профессионалов отрасли Vision Express. Ваш эксперт в области зрения на протяжении уже 35 лет.
0: А мы играем в ассоциации и даем вам сейчас тему для ассоциации. Мы будем выбирать не по количеству или не по какой-нибудь там, я не знаю, заумности ассоциации, а какую-нибудь самую неожиданную, самую неочевидную, но это должна быть прямая ассоциация с салоном оптики.
1: Салон оптики. Далее вам нужно на наш WhatsApp 25037 присылать
0: просто... Прислать 1, 2, 4 слова.
1: Сколько хочешь.
0: Сколько хочешь, не ограничиваем, да. Но мы будем смотреть не на их количество, а на качество, а именно какая-то неожиданная ассоциация, которая нас удивит, которая ни у кого другого не будет. И тогда мы скажем, вот, ну, вот это что-то необычное.
1: Ты победитель.
0: Это что-то не экстраординарное. Это ни у кого не было.
1: Сколько по времени мы даем? Одну песню?
0: Ну, пару песен. Одна, две. Может быть. И WhatsApp 25037.
1: Все
0: свои ассоциации, которые тебе приходят в голову, когда ты слышишь словосочетание «салон оптики». Но это должно быть полностью связано с салоном оптики, да? Это, а не что-нибудь там другое. Да?
1: Не салон красоты, салон оптики. Не салон, какой еще
0: есть
1: салон?
0: Ну, то есть,
1: просто
0: если
1: салон.
0: Ты придумал, что у тебя ассоциация лак для волос, потому что где-то ты его там себе так как-то связал, то это не подойдет.
1: Или автомобиль. Ага, тоже не подходит.
0: Да. А вот прилавок, а вот какой-нибудь там стекло и прочее, это подходит. Пиши на WhatsApp 25037 все свои ассоциации.

0: слово одно, не словосочетание, не предложение, не фокусное расстройство и бутик зрения. Не совсем то. Одним словом, одна ассоциация. Мы скоро выберем. Marshmello, Portugal The Man с треком Phoenix. Скоро. А также диджей Жуков и одинокий голубь на карнизе. Стучится в окно, по идее, получается. Шестая строчка нашего топа через 3 минуты.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Газированный напиток РЦ Кола 2 литра 1 евро и 39 центов. Растворимый кофе Интенсо Инстант или Классик 200 граммов 5 евро и 99 центов. Газированная минеральная вода на Бекхлаве 1 литр 95 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
3: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
6: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
5: Метрополы. Видеть и увидеть.
7: Я Макс Амазак. Палек вайрак. Ар Самазине ЛВ вис ир тиеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата санитарского здоровья с вейцаем.
8: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК ЛВ.
9: Среда начинается с правильной остановки.
10: Автостопом.
11: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
9: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
10: Автостопом.
11: Включи среду на полную мощность.

0: ребят, это много. А я не знаю, как теперь выбирать. Но, короче, мне знаешь, что понравилось?
1: Но...
0: Мне понравилось просветление. Кто-то говорит...
1: Просветление?
0: Просветление. Но я потом посмотрел, и два человека прислали просветление. То есть двум
1: а между нашим их
0: слушателям.
1: Ассоциациями кто из них прислал?
0: Что?
1: У них есть еще дополнительные ассоциации? У кого просто больше тогда, если...
0: У одного было.
1: Сейчас ну вот, тогда...

0: Да, но меня повеселило реально прям.
1: Ну, кто-то еще про трезвитель написал, если тебя интересует.
2: Это хорошо.
1: Отрезвитель,
2: зритель. Ну, это чуть-чуть.
1: Проявитель. А, вот, нашел.
2: Это никак с Vision Express не связано.
1: Я нашел. Человек, ну, смотри, какой набор слов. Просветление, фокус, бинокуляр, линзопад, смотрильня.
2: Ну, хорошо, но все, значит.
1: Внимание, сейчас тебе понравилось. Очкология.
2: Очкология.
1: И линзобаза.
2: Тут, пожалуйста, человек пытается и юмор включить, и количеством взять. Так что, ну, давай, может быть, попробуем дозвониться тогда?
1: Я не знаю. Ну, это странно. Особенно, ну, я говорю, меня привлекло внимание пока что только просветление. Тебя, видимо, что-то другое. Так, я не знаю, у нас, слушайте, скажу откровенно.
2: Да.
1: Я не уверен, что это все у нас сейчас сработает. Ты ищешь, да?
2: Я пытаюсь, я не вижу слова.
1: А, слушайте, работает. Блин, я очень волновался за телефон, честно говоря. Что-то у нас тут такое... Что-то странненькое, не технологичное происходило, а мы тут такие все технологичные. Андрей, это я.
2: Хорошо.
1: Я Андрей.
2: И Эндрю на том конце тоже?
1: А ты кто? Привет, доброе утро.
3: Алло.
1: Да, здорово. Ого, у тебя такой эффект классный.
2: Где-то далеко?
1: В туннель зайдет.
2: В параллельном мире?
1: Ну, Андрей.
2: Ты был прав, с телефоном что-то у нас сегодня не складывается.
1: Ладно, ну, в общем, мы слышали алло, вот такое прерывистое от нашего слушателя.
2: Это алло было от победителя сегодняшнего дня.
1: Да, Андрей, мы тебя поздравляем, 35 евро от Vision Express. Да, странновато, да, я согласен, но мы задание дали странненькое, честно говоря.
2: В этот раз.
1: Глазбургер тебе, Глазбургер, вот такой тебе вариант, как тебе?
3: Ладно,
1: да, спасибо всем, кто принял участие, были классные варианты тоже. Пенсне вспомнили, ну, посмотри, как классно.
2: Пригодится, пригодится.
1: Черепаха Тортилла какой-то, кот Базиль. И прочих-прочих. Мы за эфиром, честно говоря, поржали тут со многих, да. Но спасибо всем, кто
2: друзья,
1: завтра
2: еще... Друзья, не
1: забудьте,
2: что у Vision Express сейчас 25 мая по 31 мая в салонах оптики пройдут специальные дни клиентов. И в этот период при покупке на сумму свыше 40 евро будет действовать скидка 40%.
1: Завтра еще сыграем в такой конкурс.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В эту среду, 27 мая, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Лишь в Латгале и восточном Видземе в первой половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны составит +11, +14 градусов. Ветер северо-западный от 4 до 8 метров в секунду.

0: Ого. Так, что ж, в среда, да, у нас сейчас про автомобили еще поговорить успеем, наверняка про электрический в том числе.
1: Да я даже посмотрела про электрический Феррари, как он выглядит, мне стало интересно.
0: Шуточки тоже нашла, как где его?
1: Нет.
0: Как-то, что, потому что его дизайнером был человек, который разрабатывал iPhone, значит, у него зарядка, по зарядке он электрический, тоже должна быть через Type-C. Наверное.
1: Это было бы удобно.
0: Это было бы
1: Но очень долго. Скорее всего.
0: Это было бы супер. Не, ну какая-нибудь очень быстрая Type-C такая. Тут ну, большого размера ты ее берешь так двумя руками.
1: О, такую я хочу.
0: Ладно, оставим это, что бы это ни значило. Такую я хочу.
1: Ладно,
0: на этой прекрасной фразе
1: на этой неделе в любом случае, по-моему, только хоккей вообще на уме у всех. Я тут сейчас куда вообще не посмотрю, в какие сообщения или просто от друзей и знакомых. Все, один хоккей.
0: Ну, посмотрим, как будет завтра. Может быть, завтра это все прекрасно.
1: Резко,
0: ну, не.
1: Резко все, спасибо, на этом все закончилось. Забыли про хоккей.
0: Оп. Проехали, да. Но мне, честно говоря, естественно... слушай, а есть время, во сколько будут играть? Потому что получается ли у нас посмотреть и то, и другое?
1: Готов ли ты сделать вид, что ты приболел на время своих рабочих часов для того, чтобы посмотреть
0: хоккей? Ну, нет, там вечером, по-моему, все нормально. Просто я к тому, что будем ли мы играть одновременно с 28-го. Все игры 28 числа.
1: Все,
0: да?
1: Завтра.
0: В 21:20 играет Норвегия-Латвия. Это не 21:20. Во сколько играем? В 20:19. Точное время скажите, пожалуйста.
1: Это ты должен был говорить вообще, ты радиоведущий.
0: Да у меня тут не местное время пишется. А, ну все, Канада-Америка раньше играет. Посмотрим! Я хочу посмотреть Канаду-Америку. Это будет интересно.
1: У тебя уже все единогласно.
0: А потом сразу
1: 21,
0: будем смотреть. 21-2 все-таки, да? Супер, спасибо. Так что завтра в 21:20.
1: Ой, так ты в пятницу не выспавшийся.
0: Почему? Оно нормально там заканчивается. Если, конечно же, не будет серии буллитов каких-нибудь или каких-то сумасшедших дополнительных таймов, то тогда нормально
1: будет. Но мы надеемся, что игра будет интересная.
0: Но в пятницу, ребятки, обсудим обязательно.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Начало нового часа, 9 часов 3 минуты и 27 мая на календаре.
5: Да, доброе утро, страна! Доброе утро!
4: Доброе солнечное утро, что не можешь не радовать.
5: Да, там где-то в каких-то, конечно, регионах нам обещали дожди, но я надеюсь, что они пройдут вообще как-то стороной.
4: А когда такая солнечная погода, нам обещали кабриолет. А об этом я никогда не забываю. И эта возможность у нас будет вспомнить...
5: Это ты молодец.
4: Об этом в ближайшее время в нашей автомобильной рубрике, которая стартнет очень скоро. Всем классного дня, друзья! Полезная информация впереди, много музыки, как обычно, тоже впереди. Погоде расскажем. Дорожную ситуацию, если есть, что чем поделиться, то 25037 в WhatsApp. Все сюда. Пока с музыкой продолжаем.

0: кто вернулся, кто приехал, кто, как только ты уехал, они заиграли. Норманд, здравствуй.
1: Доброе утро.
2: Норманд, привет-привет. Ну, как же мы приветствуем?
0: Что там было? А, да.
2: Давайте приветствуем нашего гостя Матис Займетис, руководитель бренда Xpand. Здравствуйте,
1: Матис. Привет, доброе утро.
2: Как ваши дела?
1: Очень хорошо, электрически.
2: Понятно, вы впервые, да, у нас, правильно?
1: Да.
0: Ох. Все супер.
2: Все, мы только что сделали селфи, так что все, ловите на всех просторах интернета. Сейчас везде по всем социальным сетям разлетится.
0: Норман, за хоккей. Что там с хоккеем произошло? Почему так с Австрией сыграли? Почему? Ну, как мы тебе уже как специалисту.
3: Это не ко мне.
0: Ты видел.
3: Ну, я видел.
0: Но что они говорят? Почему так? Что, как это с Америкой так сыграть, а с Австрией вот так сыграть?
3: Ну, вот, наверное, хотели, знаешь, это был какой-то такой ход.
0: Понятненько.
3: Да, ход конем. Чтобы отвлечь внимание.
0: Чтобы все карты сразу с козырей не заходить. Траумакс там придержали чуть-чуть. Ладно, что ж.
2: Хоккей хоккеем, но давайте вернемся все-таки...
0: Что начинается?
3: А как ты так можешь говорить?
0: Нет.
2: Я вообще не понимаю, откуда что-то Андрей вспомнил вообще.
0: Ну так у тебя должны наоборот быть флешбеки. Ты сама рассказывала.
2: Какие флешбеки
0: тебе? Ты вчера встреча, три мужчины, ты одна женщина.
2: Не было никаких трех мужчин. Вот ты опять...
0: Все говорят про хоккей.
2: И ты опять придумываешь.
0: То, что ситуация та же самая. Сама понимаешь.
2: Давай
0: встретились мужики за хоккей.
2: Итак, X-Pen. Что у нас, я так понимаю, что на выставке Андрей не может забыть стенд ваш. Там было несколько новинок. Расскажите, может быть, Мать, подробнее.
1: Да, пока что у нас три модели в наличии. И на выставке как раз две новые модели презентовали. Одну, которая уже доступна в Латвии, но одну ожидаем уже в августе, как семейный такой бусик, семиместный.
2: То, что я вижу на сайте, и тут отмечено прям такими разноцветными цветами, что уже в Латвии это Xpeng P7+.
1: Именно.
2: Плюс, да? Это у нас тот самый седан, правильно?
1: Да.
2: Ага. Что вы скажете про эту модель? Почему мы так ее ожидали в Латвии? И ваши ставки, господа?
1: Потому что обычно в Латвии очень много СУВов, именно электрического привода. Поэтому очень много людей желает вот именно бизнес-класса седанов, которые очень вместительные и на которых очень удобно ехать далекие расстояния.
2: Я сейчас тут смотрю, тут с багажником как будто бы заметить, собаку разместили.
0: Я не мог не обратить внимание, что P7+, он просто огромнейшинский, просто здоровый, огромный. Это... я вижу все. Есть еще и P7, он поменьше, да? То есть это какая-то плюс-модель, плюс-сайз.
1: Да, плюс-модель — это единственная, которая из этих доступна легально в Европе. И у нее багажник вот как у фастбека, да, как у хэтчбеков, весь открывается. Так что он еще не только очень комфортный для езды, но для перемещения разных товаров. Да.
2: И путешествий.
0: Что-то
2: по всему.
0: Что-то,
2: и если
0: я
2: у тебя
0: вижу...
2: собака, как я вижу, тут уже
0: я
2: тоже
0: не, я
2: для
0: не вижу
2: можно...
0: себя на этом Xpeng, перемещающий какой-то товар, потому что как будто бы он такой немножко...
2: Слишком крутой автомобиль для того, чтобы... Да. Тут Андрюшка найдет какой-нибудь каблук, я думаю, для того, чтобы какой-нибудь товар куда-нибудь перевезти. Но для
0: Андрюшка
2: начала
0: не каблук.
2: Ему нужно будет найти какой-нибудь товар, который куда-то перевезти.
0: Хорошо, а если говорим про X9, опять же, то, что я видел на выставке, если кто-то из наших радиослушателей был на выставке, он прямо вообще стоял. Ну вот, P7+, и X9 — это первые машины, которые ты видел, заходя на выставку, да? И вот этот X9, это для президента машина? Что там?
1: Ну, это из высшего класса интерьера.
3: Это для пожилого Бэтмена.
0: Это как пожилого Бэтмена. Да, там как бизнес-класс в самолете, честно говоря. Да. Столик тебе, пожалуйста.
1: Вот это. Можно со всей семьей уже путешествовать. Вокруг. Так что и что насчет путешествия?
0: Да, что насчет путешествия?
1: Все Xpeng модели имеют очень невероятную быструю зарядку. Так что более чем 450 киловаттов. И машина от 10 до 80% заряжается
0: за 12 минут,
1: да.
2: Ничего правда? Себе!
1: Да.
0: У меня, даже iPhone так не заряжается быстро, стоп.
2: Всего 12 минут?
3: Правда, надо найти
2: это
3: такую зарядку.
2: Это ты даже кофе не успеешь вообще приобрести.
3: Да. Но у нас не очень много таких зарядок, но даже если зарядка, скажем, два раза менее мощная, таких у нас уже много, это все равно будет 24 минут. Да, ну, даже будет 20, я думаю.
1: Да, примерно 20.
0: Но написано, что он до 615 километров, а на вот вот 80%, это получается минус 20% от 16, или как это считается?
1: Ну да, ну, в лучшем случае вы знаете, что вам надо будет как человеку раньше остановку, чем машине для зарядки.
3: Ну, не, ну, скорее всего.
0: Ну, получается меньше 500 километров, если мы говорим про 80%.
3: Нет, так, Матис, наверное, меня можешь поправить, но так считать нельзя, потому что...
0: Вот, я хотел спросить, да. А как это считается?
3: Это не прямое отношение, не прямое, получается. Да? Все, вообще-то, ладно. Я еще добавлю, что, ну, для Xpeng Матис новый человек, но для электрических автомобилей как раз нет. То есть ему можно задавать любые вопросы, потому что я думаю, что он за свою жизнь увидел, ну, все аккумуляторы, которые есть, так, изнутри. То, что ты всегда меня спрашиваешь, а что там?
0: Что там?
3: Откуда я знаю? Вот Матис знает.
0: Матис, что там? Давай, рассказывай, потому что, ну...
3: Но давай про вот этот что-то закончим насчет вот этого расчета, потому что люди часто думают, что вот это такое прямое математическое соотношение, да. Соотношение, но так, это не так.
0: Угу.
3: Ну, то есть это будет не на 20% меньше range, наверное.
1: Нет, нет, это просто как быстро мы можем подзарядиться, чтобы продолжить путешествие.
0: Ну, подожди, написано, что мы за 12 минут можем зарядить на 80% батарею. Емкость, то есть батарея 100%, да, мы заряжаем ее на 80% за 12 минут. И вот у нас с 80% емкостью батареи, как это повлияет на наш рейндж? Потому что со 100% емкостью, я так понимаю, что рейндж 615 написано.
1: Да.
0: Какой будет рейндж с 80%?
1: Ну, это чистая математика.
0: Вот
1: но
0: я в этом.
1: Чтобы улегчить это утро, я бы сказал, мы добавляем как минимум 400 дополнительных километров за 12 минут.
2: Вот так тебе.
3: Так, но рейндж не будет на 20% ниже.
0: Так, ну, 400 с копейками получается 400, на 20%
2: да.
0: ниже.
3: Как еще им объяснить, а?
0: Так и объясни, потому что сейчас вы говорите.
3: Потому что последние 20% даются очень тяжело для батарей. Но они и расходятся, ну, как сказать, но это не, там нет прямого соотношения процентов и километров.
0: Я понял.
3: Поэтому рейндж будет не на 20% ниже, когда ты...
0: Больше или меньше тогда?
3: Ну, так, не, ну он будет меньше, как на 100, но это будет не на 20%, это будет, наверное, 15-10. Ну, декок остаться, наверное.
0: Ясно.
3: Примерно.
2: Слушайте, давайте поговорим просто про более важную, мне кажется, часть, это именно дизайн. Я сейчас, во-первых, смотрю, что тут полностью прозрачная крыша, да, где-то указано на картиночках, тут,
1: да,
2: по крайней мере, есть. Это в стандарте?
1: Да.
2: Это стандарт. Хорошо, а что за классный такой опубликована картинка, да, которую я... То есть это получается, что передние сиденья опущены до самого конца, да, угу. До самого низа, и тем самым есть возможность в этом автомобиле как бы
1: спать,
2: отдыхать,
1: отдохнуть.
2: И спать.
1: Да.
2: Но
1: да.
2: При этом у тебя получается, что у тебя задние сиденья в один ряд с теми самыми опущенными передними.
1: Да, можно почти сделать.
0: То есть это кровать.
1: Да,
2: то есть это просто... Ты взял спальник, а при этом ты спокойненько можешь...
1: Да, можно активировать режим кемпинга и...
2: Это режим кемпинга? Но я хотел сказать, что очень похоже. Тут не так, чтобы...
1: Да.
2: Здорово!
1: И из этой машины тоже, как на кемпинге, где у нас не всегда есть электричество, мы можем достать электричество из самой батарейки.
0: Окей,
1: да.
0: Ага.
1: Подсоединяем специальный адаптер.
2: Да.
1: И подключаем или это фен с утра, или это микроволновка,
2: да,
1: чайник.
2: Ладно. Да ладно, то есть это прям действительно автомобиль, ориентированный на дальнем путешествии.
1: Да.
2: То есть это практически такой отель.
0: Ну, да, есть дом на колесах. Да-да-да. Это
2: круто.
0: Слушай, ну это очень необычное решение.
2: Это необычное,
0: да,
2: это уж точно.
0: И он очень комфортный, поэтому... Я просто боюсь спросить, кемперы, они супер дорогие. Я так вот. А вот как в этом вопросе? Я же понимаю, что еще наверняка есть разные комплектации, или это прямо вот база? Вот
1: есть
0: то, что вот это мы видим.
1: Три разные комплектации у каждой модели.
2: Mm-hmm.
1: И обычно самая базовая идет с одним аккумулятором, потом идет long range, uh-huh. И потом уже идет с полным приводом.
0: Все, понятненько. Да. Mm-hmm. Ну, давай об этом чуть попозже. Мы сделаем паузу, прервемся, после чего продолжим.
2: Мы пока что полюбуемся фотографиями.
0: Да, ну, ребят, кто не видел, но это интересное решение, да, потому что это такой большой, ну, мы их называем минивэн, бусик, да, такой, то есть кто вот... Но он не похож на минивэн, не на бусик. Это похоже на такой достаточно большой...
2: Джип как будто бы.
0: Да, как будто бы автомобиль-джип, но он прям реально с функциями минивэна. Я думаю, что те люди, которые вот думали о том, чтобы путешествовать, чтобы было это все история электрическая, и чтобы это было удобно и комфортно, но при этом минивэн не очень подходим, пожалуйста, и повседнев тебе, и путешествие, и все это. Но это что-то, ну, такое.
2: В офис приезжаешь, ты как будто бы вау.
0: Как будто важно, да?
2: В поездку ты отправляешься, тебе все комфортно.
0: Ну и в путешествие поехал, да, тоже. Обратите внимание, кому это интересно.
4: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, в

0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: В Казину Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка Окко. Рабочая ширина 50 сантиметров 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Казину Кай. Предложение действует в магазинах Казину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: В мае в аптеках Апотека месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику Авене и до 55% на косметику брендов Изден и Бионики. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.

0: наши слушатели сразу разбираются. Ну, как только вот я. Ага,
1: напомню, есть эксперт, что у нас который... еще на Мате Замит. Тоже
0: да,
1: в гостях.
0: Говорит, как только
1: Мать.
0: Есть эксперт, привет. Который разбирается в батарейках, в электрических зарядках и прочем, наши такие,
1: значит,
0: опа!
1: Значит, мы Матису будем задавать вопросы.
0: Консультация. Итак, вопрос к эксперту. У меня, говорит, гибрид. И в дилерском центре сказали, что 220 розетки можно смело заряжать на 100%, но в заводских установках стоит, что надо его заряжать на 80%. Но я ставлю всегда на 100, так как заряжаюсь только 220, других вариантов нет. Можно ли так делать? Плохо ли это?
2: У каждого мобиля, у каждого аккумулятора есть свои позитивные и негативные стороны. И именно вот у этого плагин-гибрида, конечно, можно заряжать до 100%, но лучше не держать этого полного заряда на очень длительный срок, например, неделю или больше.
1: То есть зарядил на 100 и оставил, допустим, автомобиль.
0: И трать.
2: Да.
0: Трать.
2: Заряжаем за ночь,
1: да.
2: И с утра едем, спокойненько. И все будет хорошо. Да. Но если мы смотрим, например, на другие производители, которые используют чуть-чуть другую систему, да, другие компоненты внутри аккумулятора, например, XPeng тот же самый, они как раз спрашивают: пожалуйста, заряди меня до 100%.
0: Угу. Да, почему они так спрашивают?
2: Потому что есть другие металлы внутри, которые как раз таки балансируются при полной зарядке. Да.
1: Вот тебе нюанс, видишь, Андрей?
0: Другие металлы.
1: Мать, ты хочешь сказать, что то, что написано, и то, что рассказывает нам дилерский центр, это прям правда, да? Все?
2: Да.
1: Надо
2: да.
1: все-таки прислушиваться.
2: Есть различия.
1: Я сейчас начинаю вспоминать, как, помнишь, мы много лет назад покупали и приобретали телефоны, и нужно было, говорили, нужно первые 4 зарядки зарядить до 100%, ни в коем случае не отсоединять их от розетки.
0: Я так, до сих пор так делаю, честно говоря, по привычке, на всякий случай.
1: Да. Это старческое.
0: Типа, хуже не будет.
3: Не, ну хуже не будет, это правда. Давайте немножко не про электричество, а про то, что так, ну, автомобиль. Ну, мы же
0: но не только за хоккей,
3: ради аккумулятора едем на нем, наверное, или как. Потому что XPeng мне очень вот этот, интерфейс понравился, как это работает.
2: Да.
1: Так подожди, Матис, у нас еще тут по поводу XPeng вопросы. Я что-то не поняла. Там реально есть массажное кресло в цепи?
2: Да, и спереди, есть... и в некоторых комплектациях, и задние, и боковые сидения тоже с массажем, с
1: то
2: пневматическим.
1: То есть ты проехал там в долгий путь дорогу, прежде чем уже разложить и все превратить это в удобное ложе, в удобную кровать, ты еще можешь получить удовольствие от массажа.
2: Да, при езде.
1: Ну, а еще при
3: во
1: езде?
3: Время езды, да.
1: Еще и во время?
0: Ну,
1: вы чего вообще?
3: Ну, я...
1: Ты серьезно?
3: Я серьезно.
1: То есть для того, чтобы у тебя никакие косточки не... Вау! Я хочу...
0: А что тебя удивляет? Почему тебя это удивляет?
1: Я думаю, что это может быть отвлекать от езды и, допустим, что будет функция наоборот, что только когда автомобиль стоит.
3: Это очень распространенное...
1: У нас есть массажер яичко, я если в нем буду вот так вот еще по дороге ездить, я боюсь, что я создам некоторые аварийные ситуации. Вот.
3: Нет, это распространенное ошибочное мнение, что массажные кресла как бы вот отвлекают от езды. Я тоже так все время думал, пока у меня не образовался случай, когда надо было очень поздно вечером преодолеть некоторые вот расстояния.
1: Да.
3: Ну, это было километров 200, наверное, и не было вариантов. И у машины была как раз вот эта массажная функция, я включил. И как раз наоборот, вообще-то бодрит.
1: Да?
3: Я был...
1: Нам срочно, Андрю, нужно это проверить.
0: Я сейчас просто осознал, да, то, что ты начал рассказывать про наш массажер яичко.
1: Да.
0: И что подумали наши слушатели? Поэтому ты объяснись, Наталья, пожалуйста.
1: Это такая огромная капсула, в которую ты ложишься.
0: Сейчас таки думаю, у них на работе массажер яичко есть.
1: Тут очень внимательным нужно быть с окончаниями.
0: Короче, Натаха говорит, да, еще лучше. Из правила, да, нужно быть внимательным. Короче, у нас он просто в форме яичка. Наташка почему-то его так называет.
1: Да, огромное-огромное.
0: Кресло,
1: да. Да, кресло.
0: А не то, что там...
3: Можно переместиться на некоторую другую дименсию на некоторое время.
0: Речь идет про форму исключительно, а не то, что он массирует. Вот, все.
3: Не, ну каждому свое.
0: Ну, потому что сейчас я черт его знаю, что сейчас про нас подумают здесь наши слушатели. Что,
3: да, они
0: что
3: уже за... успели. Давайте вернемся к автомобилям. Все-таки, насчет вот этого... про массаж, это понятно.
1: Да, это круто.
3: Это круто.
1: Подождите, а XPeng, он на тест-драйв, его можно приобрести вместе с этим?
2: Я как раз, кстати, на таком приехал.
0: Ой. Зачем так?
1: Пользовался? пользовался ли ты, мать, скажи, пожалуйста, креслом массажером?
3: Яичко.
2: Да. Да, вот именно когда сидишь, ну, в пробке.
1: То есть не обязательно даже ждать какой-то огромной долгой дороги.
2: Нет. И там массаж поставил, и меняешь разные режимы, и как он сильно это делает.
1: Я хочу такой автомобиль!
0: Для меня, я, короче, испытывал тот такого другой марки автомобиля, не будем называть ее, но я как бы ездил на автомобиле с массажем. Это прикольно, это, ну, такое ощущение, что этим, ну, побаловаться первые там несколько раз, а потом... Я не знаю, насколько это применимо вообще. Вот. Но тут прям пользуются люди, да?
3: Я же тебе говорю, я...
1: Может быть, наоборот, люди подсаживаются на эту функцию, и потом уже, что это, автомобиль без массажного кресла? И вообще не серьезно.
3: Может такое случиться. Да, это зависит, конечно, от того, насколько развита вообще эта система массажа, потому что ее можно построить по-разному.
1: Да.
3: И подешевле, и получше, как у X-Peng, между прочим. Но есть смысл в этом. Действительно, это... Мне всегда тоже... 20 лет я думал, что это такая ненужная вообще опция. Ну, это только
1: а с возрастом, когда поясница уже дает о себе знать?
3: Ну и либо это, либо просто в случае был такой, что никак, ну вообще музыка не помогает, никак ни окно не открывать, не закрывать, ничего, не могу, да. Все, не доедем. И я тогда это был вообще последний вариант. Давайте включим...
1: Попробуем хоть это, да.
3: Хоть это. И сработало?
1: Класс. То класс. Ну, это очень...
0: Не дает тебе... Ну, наоборот, тебе держит в тонусе, да?
3: Да, все... держит в тонусе. Это было вообще удивительно.
0: Супер. Хорошо. Мы начали про интерфейс, но пока Наташка нас со своими массажами не отвлекла.
1: Извини, но это было слишком интересно. Я не могла упустить такую возможность.
0: И, опять же, весь в экранах, телевизоры повсюду. Это уже норма для автомобилей, я так понимаю?
2: Ну, конечно, переборщить с экранами всегда можно, но... Они должны быть в меру, доступны, логичны и с большими кнопками, чтобы все было и безопасно при езде. Но да, что интересно, можно все установить аскетично, нету много кнопок, но если они есть, они физические. Да, на
1: вот это важно, да, потому что это часто бывает, Наташка, раздражает некоторых водителей. Яркость мы тоже можем отрегулировать так, чтобы нам было комфортно и чтобы это не отвлекало ни боковое зрение.
2: Да, и все меняется, как стало светлее. Стало
0: я правильно
2: светлее.
0: Понимаю, что там еще какой-то и помощник у тебя там тоже появляется?
2: Да, можно с ним говорить.
1: Дружить.
2: И вы туда же. Иногда он указывает, как надо делать. Например, если ехали по городу и чуть-чуть приоткрыли окошко, вы выехали на трассе, и он говорит, слушай, мы выехали на трассе, чтобы лучше была аэродинамика, я закрою окна. И ты такой, почему он указывает мне?
3: Наташа, закрой окошко.
0: Наташка, будет только один вопрос. Где кнопка массажных сидений?
1: Я сплю, не трогайте меня.
0: Не выключаю никогда. Ладно, ребят, ну, хорошо. Класс. У нас есть еще одна новинка, которую можем обсудить, да, поэтому хорошо, пока у нас гость, надо все
1: сказала,
0: вопросы. Я бы
1: сказала, это автомобильные сплетни сейчас будут, да?
0: Да, надо все задать и все выяснить, поэтому прервемся, после чего продолжим. Ребят, если появляются вопросы к автоэксперту, там то 25037 WhatsApp.

0: Авторубрику на Топ-радио.
1: Gribit dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
3: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
4: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
5: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
4: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Swedbank Zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Swedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Swedbank blogā.
7: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
8: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Top Music. Песня из ТОП-20.
10: Это ТОП-20. ТОП-20.
11: 17-я позиция.

0: Ой, классная функция, да. То есть мы завершая, просто слушатели некоторые наши комментируют то, что мы обсуждали, так что, что машина, сейчас мы поговорили за эфиром, для путешествий, очевидно, да, вот этот вот, о котором мы говорили. И путешествуя, она сама тебе подсказывает, где есть заправка с зарядкой, где тебе лучше бы было бы зарядиться на сколько процентов, чтобы продолжать свой путь, и по Европе труда тебе не составит. Машины достаточно умные стали теперь уже, да, сами тебе просто планируют не только маршрут, но и где тебе удобнее будет подзаряжаться. Наш слушатель предполагает, говорит, а она, надеюсь, а полиция о нарушениях еще пока не сообщает.
1: Это временно. У нас пока есть нет. Пару лет, да, ребят, но я думаю, что кто-то уже эту идею начинает разрабатывать потихонечку.
0: Уберите депутатов от радиоприемников, честно говоря, сейчас подскажем им.
1: Это скорее какую-нибудь европейскую комиссию.
2: Они заняты как раз формированием нового правительства.
1: Ой, там
2: что...
1: да, там такие вообще какие-то... Так. Трудный период.
0: Как мы могли предположить, что авторубрика в это зайдет наша. Короче, хорошо, а есть прям какая-то вау-технология, которая тебя, вот, например, удивила в последнее время, мать?
3: Да, это подсоединение телефона к машине. Это вот...
1: Это такое было уже.
3: Это звучит такое так было. Просто, но если ты с телефона можешь из парковки очень узкой выехать машину, чтобы залезть туда, это вот первое.
1: Подожди, ничего не поняла. То есть, ты
0: машина
1: покидаешь...
0: Машина сама.
1: Ты покидаешь автомобиль, выходишь.
3: Да, выходишь, и машина сама
1: и
3: заезжает внутри.
1: И потом обратно она сможет выехать.
3: Да, и потом
1: для того, чтобы тебе было комфортно сесть в нее.
0: Или когда вот эти есть хитрые ребята, которые тебя решили проучить, что ты неправильно припарковался, и подъезжать тебе близко-близко, оставить свою машину, чтобы ты не залез, а ты такой подходишь с телефона.
1: Ага.
3: Ну, и ты выехал.
1: Ты хотел меня проучить, получай.
3: И это работает просто моментально.
0: А работает ли такая же фишка, про которую мы как-то рассказывали, было, когда женщина одна решила занять место на парковке собой, ну, с помощью своего себя. И она сказала, говорит, так, подъезжает...
1: Вот это моя сумка.
0: Ну, типа, да, тут я сама. И подъезжает мужик, говорит, слушай, тетя, уйди, я хочу припарковаться. Нет, здесь мой муж будет стоять. Я говорю, а где он? Ну нету никого, ну что ты сейчас?
1: Это... И мужа у тебя нету.
0: Он там ищет, сейчас он подъедет, я заняла место, ты сюда не едь, едь отсюда нафиг. Тогда мужик говорит, на, хорошо, тогда и муж твой не заедет, и как будто оставляет машину и уходит. Он говорит, куда ты уходишь, как ты можешь? Он оставляет машину, ну то есть она не дает ему заехать, но он перед заездом на парковку оставляет машину, выходит из нее, женщина, теряя бдительность, отходит, освобождая парковочное место, машина такая видит, что парковочное место освободилось, и сама заезжает.
3: Вот именно про это я и говорю. Это уже работает.
1: Эндрю, ты можешь этот рилс повторить для того, чтобы собрать как можно больше лайков.
0: И больше не буду так делать, жену не буду просить придержать мне место.
1: Ладно, что ж. Она же сейчас где-то на парковке, я правильно понимаю?
0: Да нет, ладно. Короче, мы начали сегодняшнее утро с обсуждения...
1: С автосплетен.
0: С автосплетен про Феррари. И мы сразу сказали, что мы должны это обязательно обсудить в нашей авторубрике. Новая Феррари презентовали. Она выглядит... Ну, она выглядит как Феррари, но странно. Она полностью электрическая, что никто не ожидал.
1: Матис, ты мог предположить, скажем так, что рано или поздно и Феррари станут...
3: Я ждал этого момента.
1: Ты знал, что рано или поздно...
3: Да, да. Потому что есть Hypercar и других брендов, которые ставят рекорды.
1: Ага.
3: Именно из-за того, что они электрические, они очень красиво выглядят.
0: Но почему-то про Феррари мы так сказать не можем.
2: Да, ну какое-то такое странное молчание.
1: Да, и тишина повисла.
0: Ну-ка, Норманд, что скажешь про Феррари?
2: Да, ну... Автомобиль, новая модель называется Ferrari Luce, вы уже говорили про это, свет, но, да, она стала по-разному сенсационной, наверное, потому что технически все хорошо, там 4 электрических двигателя, 2,5 секунды до 100 и все остальное, все как надо, но вот, во-первых, спорный дизайн, который, скажем так, разделил, наверное, всю планету на тех, которые говорят, о, давно надо было так, и на тех, которые сказали, что нет, это никуда не годится. Это не Феррари.
0: Внутри она по-прежнему как будто бы Феррари еще.
2: Но вот снаружи никак. Да. Потому что если бы ты снял там горцующую лошадку, тогда было бы очень трудно сказать, что это Феррари.
1: Mm-hmm.
2: Потому что, похоже, более я бы сказал, если бы меня спросили, вот...
1: Что это за
2: не
1: автомобиль,
2: знаю, что
1: за,
2: я бы сказал, что это Лусы, наверное, или что-нибудь такое.
0: Mm-hmm.
2: Потому что они делают такие дизайны. Но почему так случилось, все знают, потому что дизайном автомобиля занимались люди, которые раньше работали для Apple.
1: Mm-hmm.
0: Это ну, конкретно Джонни Айва, его агентство
2: и
0: дизайнерское.
2: И Ньюсон, да. И ну, то, что получилось внутри, я думаю, что работает очень хорошо. А мне нравится дизайн и снаружи, но на Феррари это, наверное, не очень похоже.
1: Mm-hmm.
2: Но, видимо, ты не можешь 100 лет делать машины, которые похожи друг на друга. Надо какой-то момент...
1: С другой стороны, это такой фирменный стиль, который
0: Она как будто бы... Она стала менее приплюснутой, хотя мы от Феррари ждем, что она таких, знаешь, больше такая лягушка.
1: Но она потеряла определенную эксклюзивность, мне кажется, какую-то дороговизну.
2: Ну, это, наверное, да. И это самая длинная и самая большая Феррари вообще за 5 метров.
1: Mm-hmm.
0: А это она?
1: Она такого огромного размера.
0: А по картинке не скажешь.
1: Да, я думала, что она наоборот.
2: Она больше, чем Пуросанга, чем
0: так, а кроссовер. Какого класса эта машина? Это кроссовер, что ли?
2: Ну, они, по-моему, сами не определились еще.
1: Что это еще такое?

0: планету, он не мне знаю. Нафиг такой автомобиль.
1: Тогда не нужен, да. Но насчет денег, после презентации автомобиля акции Ferrari упали на 8%. Видимо,
0: то есть рынок отреагировал тем, что не очень много принимают.
1: Это много, 8% это немало. Поэтому, ну, может, это такая первая реакция, и, ну, не знаю, посмотрим. Интересно.
0: Ну, контрастное ощущение.
1: Контрастно, да. И думаю, машина едет, конечно, хорошо, это понятно, но... Да, ну вообще, они очень долго тянули с электромобилем, потому что там гибриды и все остальное, но наконец-то решились, и вот, да.
0: Мать, что ты считаешь, для таких спорткаров, для таких дорогих автомобилей, это...
2: За 640 тысяч, может, что-то получше можно купить?
3: Мой фаворит — это Rimac Nevera. Ага. Да, хорватский производитель.
0: Я вообще без понятия. Так, я сейчас прям буду смотреть. Так, как она звучит, прошу прощения?
1: Rimac. Это фамилия этого чувака, ага, который это так, все придумал.
0: Rimac Nevera. Ой.
3: Ну как он выглядит? Мне кажется, очень красиво выглядит.
2: Это фамилия этого человека, да? Как будто...
3: Да, Mate Rimac.
2: Хорошо.
3: Да.
2: Rimac Nevera.
1: Они вместо с Porsche работают, между прочим.
2: Так.
3: И они перекупили Bugatti даже.
2: И это вот этот автомобиль твой фаворит?
0: Ну вот это спорткар. Это дорогой.
2: А он электрический?
3: Полностью.
0: Ну, есть разница.
2: Выглядит круто.
3: Ну, чуть-чуть, я думаю.
0: Да, потому что, ну, Ferrari своим таким дизайном очень удешевили саму линейку, как будто. Ну, то есть, нет, понятно, что цена осталась та же, но выглядит это совсем не на ту сумму.
2: Сколько стоит тогда этот автомобиль?
0: Сейчас узнаем.
1: Да, ну, по-моему, так бы мог выглядеть следующий, скажем, Polestar или что-то такое, как выглядит Ferrari лучше. Но посмотрим.
0: Подождите.
2: Power Output. Сколько?
0: Базовая версия от 2 миллионов.
2: Подожди, это что за цифра такая? 1888 horsepower?
0: Что происходит?
2: Это что? Простите, куда это все уходит?
3: И зачем?
2: Просто что?
0: То есть, 2 миллиона тебя, цена от 2 миллиона тебя никак, да, не удивила?
2: За 2 миллиона можно купить просто 2000 лошадей, просто лошадей,
0: ну, тут
2: живых.
0: Тут ты понимаешь, что у Матиса очень изысканный вкус, потому что таких автомобилей, допустим, если, говорит, я так вообще 150 экземпляров всего лишь
3: иметь. Да, только.
2: Все понятно. Ладно, ребятки, было интересно.
1: Погоди, это не та машина, на которой вот этот чувак из Топ Гир разбился?
0: На которой сейчас Матис приехал?
3: Именно, да.
1: Да, очень обнадеживает, да.
0: Это кто?
1: Хамстер, да. Хаммонд разбился на этой машине, когда участвовал. Это были какие-то горные там состязания, я не помню.
3: Это был только прототип этого Римака.
0: Матис оправдал эту марку автомобиля. Говорит, все хорошо, все уже проверили, все недочеты исправили.
1: Но разбить прототип — это дело чести, да.
0: Конечно,
1: для автомобиля человека.
0: Ты должен был войти в историю, понимаешь?
1: Чем-то. Да, но автомобили серьезные, да, я согласен. Это один из лучших, наверное, электрических суперкаров. Или даже хиперкаров.
2: Но он реально как супер выглядит.
0: Да.
2: Ладно, все. Ну что ж, ребят, до следующего, да, Норман, с тобой. Матис, будем знакомы и встречаться,
0: очень
2: надеюсь, почаще.
0: Очень приятно было познакомиться. Рассказал очень много интересных вещей. Я думаю, что у наших радиослушателей будет еще много вопросов про электрокары.
2: Когда взять Xpeng X9 на тест-драйв можно?
3: Можно.
2: Все, спасибо.
0: Ждем хорошей погоды.

0: да, хочу купить новый телефон. Мне сегодня, возьми телефон новый. Инаматома и Dream Out Loud. Это новинка, и мы услышим скоро, через 3,5 минуты на топ-радио. Очень летний такой, летний трек.
1: Среда начинается с правильной остановки.
2: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
2: Автостопом.
3: Включи среду на полную мощность.
4: Līdz bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
7: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
9: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forever's 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
10: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
12: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
11: Металлолом Сталмец, давай.
13: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
14: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
13: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
15: Репу Гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

0: хотелось бы сказать, что пойдем наслаждаться этой классной погодой, но она почему-то испортилась за это утро. Не знаю, связано ли это с тем, что наше эфирное время заканчивается, но впереди Рузанна.
1: Да ладно, не настолько серьезное влияние мы все-таки имеем. Ты, Андрюш, уже
0: немножечко
1: умерь свой пыл. А желаем всем хорошего дня. И
0: о погоде сейчас расскажем. Рузанна дальше, у нее будут гости. У нее будет интересно. Оставайся с нами, оставайся в Топ-радио.
1: Пока-пока.
0: До завтра.
2: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
3: О погоде. В эту среду, 27 мая, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Лишь в Латгале и Восточном Видземе в первой половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны составит +11, +14 градусов. Ветер северо-западный от 4 до 8 метров в секунду.

разогрета. Если нет, мы продолжаем. Мы всегда здесь для тебя. Топ-радио и много хорошей музыки. И сегодня также будет гость. Чуть позже, но все же должно быть

0: двадцатка. А также Without You, это Griffin. Очень скоро.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Supers kanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
2: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Рими».
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
6: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченая колбаса «Галда» 1 килограмм от «Форэверс» 3 евро и 59 центов. Новинка – протеиновый творожный крем «Балтайс Страчателла» 200 граммов 1 евро и 29 центов. В магазинах «ЛАЦ» по всей Латвии. Особенно удобно и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «ЛАЦ.ЛВ».

Так, ладно, не буду томить. Что за гость, спрашиваете вы? А помните такой трек? «О, где прошла ты?» Ну, наверняка. Это был наш любимчик, наш фаворит. Очень долго держался на первой строчке этот трек. И Гио Пика сегодня у нас в гостях в 11 часов.

0: услышим очень скоро, буквально через одну минуту.
1: Сколько всего нужно успеть до лета? Сколько всего спланировать? Сколько друзей встретить?
2: Ты хотела сказать увидеть друзей?
1: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично выглядеть.

0: пройдемся немного с вами по топу, буквально через полторы минуты. Второе место на данный момент у нас трек Филатов и Кайрис. Включим музыку. А также Биби Рекса и Faithless. New Religion. Четвертое место. Скоро.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
7: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Лишь в Латгале и Восточном Видземе в первой половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны плюс 11, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный от 4 до 8

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

ждем, и скоро уже начнем наше общение. Доброе утро, добрый день. Кто проснулся, кто не проснулся? Как у вас дела? Как настроение? Надеюсь, что хорошо. Ну а что для меня? Для меня есть музыка для вас, для каждого. Вот, например, новинка Calvin Harris, Jazzy, Satisfied.

0: долгожданный момент. Я не знаю, но я лично очень сильно ждала. Не знаю, как ребята, Гио Пика, Эрик Рузавин. У меня сейчас в эфире. Какое счастье, привет.
1: Свейки, Рига.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, очень рада вас видеть. Спасибо,
1: здрасте,
0: что
1: мы тоже.
2: Это взаимно, да.
0: Слушайте, очень много чего есть с вами обсудить. И творчество,
1: ага.
0: И какие-то планы, и ближние, и дальние.
1: Мы готовы.
0: Вы готовы? Как вообще настроение? Как Рига встретила, Гио, тебя?
1: Ой, я когда в Риге солнце, мне можно никакие вопросы не задавать. Я часто бываю в Риге, обычно здесь, сами знаете, пасмурно, и когда меня Рига встречает солнцем, все.
0: Кстати, все вообще, я смотрела, что должно было быть более пасмурно, я думаю, ну вот, Гио приедет, а мне хотелось, чтобы он и в Юрмалу съездил.
1: А мы вот поедем как раз сейчас туда. Ну, не купаться, конечно.
0: У меня был вопрос. У меня сразу, смотри, у меня есть даже кое-что я нарыла. Смотри.
1: Ага. Давай, может, в Юрмалу съездим. Посмотрим Юрмалу.
3: Ну, да,
1: ну,
3: да.
1: Типа,
3: да.
1: Он такой, ну, зима же. Такой, ну, и что зима? Ну, это Юрмала же. Давай, я никогда не видел Юрмалу.
0: Да, да.
1: И мы приехали, там все заснежено. Но прикол был в том, что вот все заснежено, и все равно какие-то туристы, может, и местные, так, по набережной, людей много гуляет.
0: Слушай, да, на самом деле не только туристы, местные любят, правда, Юрмалу, мы там гуляем. Так ты был в теплое время уже, успел съездить туда?
1: Мы в прошлом году выступали у Лаймы на фестивале. И
0: точно.
1: Вот как раз мы там, я прям успел вот в самый такой, я покупался, позагорал, вот мы с Эриком, Эрик с семьей, с друзьями вместе ходили.
2: Ну, покупался
1: ходили.
2: Для тебя, это громко сказано.
1: Ну, так, ножки
2: по коленочке,
1: помочил.
2: Да.
1: Ну, я везде так купаюсь, то есть я если приезжаю в Таиланд, неважно, куда бы я везде купаюсь так, колено.
0: А, серьезно? А почему?
1: Да, я как-то, не знаю, не моя стихия, что ли, вода, я себя не очень уютно в ней.
0: Горы,
1: когда подымусь, да, а когда поднимаюсь, в этом моменте не очень мое устаю.
0: Ну, хорошо, ну, в общем, так, ладно, да, у тебя было несколько проектов, я так понимаю, в Латвии и Лайма, что ты еще делал? А, ну, концерты давал?
1: Концерты наши, да, у нас в прошлом году был большой концерт вот в арене Рига, Xiaomi арена.
0: А, я была.
1: А мы сейчас хотим дать, как бы, там же концерт в Xiaomi арене, но мы уже хотим поменять формат. Ну, не будем же мы, как бы, приезжать и то же самое показывать рижанам и латышам.
0: Но многие так делают.
1: Мы не будем так делать, наверное. Мы хотим симфоническим оркестром вот весь наш вот этот репертуар поставить под симфонический оркестр.
0: Это обалдеть. Я очень жду этого концерта, потому что я представить себе не могу. Я помню, как я сидела на твоем том концерте в мае, мае, и многие треки, конечно же, я не знала. Там очень много твоего более раннего творчества,
1: да,
0: и
1: да.
0: Они такие более тяжелые, там много философии, там много текста, там много мыслей, и я сидела как в
1: как
0: театре.
1: Как ты лично думаешь, это грустно на это скучно на концертах, когда
0: я
1: вот
0: сидела,
1: эта старая тяжелая тема идет?
0: Я как замер сидела и слушала текст. Мне было интересно. Я говорю, как какой-то театр
1: мы
0: для
1: вот
0: меня.
1: Мы думаем,
0: это
1: как-то может разделить эту историю и не можем понять, как, понимаешь? Потому что бывает, я вижу в зале лица, которые, ну, не понимают, что происходит.
0: Возможно, они так же, как и я, просто слушают.
1: У нас была такая прикольная история, короче.
0: Давай.
1: У нас раньше в общежитии была студия. Ну, самая первая, наверное. У нас была общежитие и студия. Рядом жили... Мы сняли эту комнату, в общем, в общежитии. А рядом снимали комнату три девушки. Очень красивые, симпатичные. И мы, ну, не знаю, я и Шмель, короче... Я тогда не женат был, Шмель тоже, короче. И мы начали, ну, как-то проявлять к ним интерес, чтобы познакомиться. Они очень красивые были. И они вот прямо вот... Они прямо нас боялись. Вот так смотрели... И прям, ну...
0: Я верю.
1: Ну, то есть, очень сильно боялись. А потом мы все же с ними познакомились, и они говорят, короче, мы думали, что у вас секта.
0: Секта
1: типа,
0: какая?
1: Ну, смотри, соседи приходят, собираются в комнате, все гудят, шумят, вдруг все замолкают, и один читает стихи про тюрьму. Ну, это же студия в наушниках. Они не видят это, они просто видят вот эти вот... Слышат вот эти моменты. И вдруг все замолкают, и у нас было ощущение, что все сидят, на тебя смотрят, слушают, а ты читаешь вот эти стихи. И мы думали, у вас секта, что вы сумасшедшие. Они нас боялись.
0: Я думаю, не только из-за этой истории, не только так можно тебя бояться, потому что кто, возможно, раньше тебя слушал, ну там так все серьезно у тебя, что какой-то такой серьезный человек, как подойти, как заговорить, ну, особенно молодой девушке, например. Ну это вообще. А сейчас я полистала Инстаграм твой.
1: Ага.
0: И я никогда в жизни не думала, что я назову Кио Пико лапочкой. Просто лапа. Где ты со своей женой? Это просто, я смотрю, думаю, ну, господи, ну, это просто мимимишные истории.
1: Я, правда, очень люблю свою семью. Это видно. Это мой такой этот островок.
0: Это видно.
1: Островок того, где я могу быть мимимишным.
0: Классно. Слушай, ну, можно я вот у Эрик, у тебя
2: конечно
0: спрошу по поводу концерта. Расскажи, пожалуйста, побольше, как, что, когда, где мы можем это все приобрести, ну, в такие
2: моменты. Вообще, это такой интересный проект для нас, новый, потому что это первый вообще, в принципе, концерт ГИО с симфоническим оркестром. У нас не было такой истории ни разу, и мы сейчас занимаемся, ну, мы переделываем все треки под вот этот оркестровый такой лад, все аранжировки делаем.
1: Спасибо Николозу Бузаладзе, нашему гитаристу.
2: Да, это наш большой друг, он у нас в Тбилиси живет, делает нам все эти аранжировки,
1: ну,
2: партитуры.
0: Это же гигантская работа.
2: Да, это огромная работа. Mm-hmm. Мало того, что вот мы переделываем все треки, так это еще и делает наш человек, который у нас на гитаре играет всегда на концертах. И, в общем,
0: это в твоем бенде, да?
1: Да, из моего бенда, он просто сам... Очень крутой мультиинструменталист, он вот, ну не знаю, такой разносторонний. Он думает, что он просто гитарист, хотя он давно уже вышел за
2: пределы. Он сам не осознает того, что он умеет.
1: Он сам не осознает, насколько он крутой, да.
2: Ну, в целом, концерт у нас, вообще, мы сейчас недавно испытали новый формат. Вот у нас был концерт в Праге недавно, и мы меняли у нас все треки местами. То есть, ну, не то, что местами, мы убрали очень много вот таких этих тяжелых, блатных треков, добавили таких женских, музыкальных, вот этих.
0: Ну, более нового, да, твоего творчества.
2: Из нового, в том числе.
1: Ну, такого, да, что в живом, то, что больше так на драйва дает.
2: А, очень мелодичные добавили. И увидели, что люди на это реагируют совсем по-другому. То есть, ну, у нас было раньше как? Мы делили концерт на две части. Первая часть у нас была вот такая тяжелая.
0: Да.
2: Ну, это условно треков 14, да. И потом столько же у нас уже таких мелодичных. И
0: да,
2: я заметил, что я же все время смотрю на это со стороны. Я же на всех городах присутствую на концертах. И я смотрю, что люди после первой партии уже такие, ну, они загипнотизированы, и обратно вернуть их в состояние хорошего настроения сложно.
0: Они уходят в серьезные мысли,
2: жизни,
0: там
2: людях. Уже совсем другая история. А вот сейчас мы попробовали в Праге, сделали совсем по-другому. У нас один трек такой, два мелодичных, один такой потяжелее, два мелодичных. И люди не успевают как бы подхватить волну вот этого такого гипноза, и поэтому все проходит совсем по-другому. А с оркестром, я думаю, вообще будет классно. Мы вот все старые треки, хиты, они зазвучат совсем по-другому. Мы сделаем там часть концерта с оркестром, часть, ну, есть треки, допустим, такие, как «Буйна голова», и мы их не будем трогать, потому что он «Буйна голова» — это «Буйна голова».
1: Да, его переделывать в какой-то оркестровый момент, я думаю. Ну, это чисто андеграундный трек, у него очень большой андеграунд. Он сейчас, причем, такой мировой хит.
2: Он вирусится
0: во
2: всем мире.
0: Да, он очень известный, потому что я перед интервью, я спрашивала своих просто друзей, мои люди, да, я спрашивала, что вы знаете из Гио Пико? Ну, конечно, помимо того, что «А где прошла ты?» Это «Буйна голова», обязательно, это первое. Далее «Листопад», «Листопад», вот это. И
1: «Дельфинчик» наш.
0: «Дельфинчик», конечно, и еще одна — это «Где ты?»
2: Да, да, да. Ну, на самом деле, много треков классных есть.
0: Ну, более лирика, чем...
2: У меня есть история про «Буйна голову», могу рассказать, классно.
1: Разумеется, вот, например, если брать хитовость истории, то хитовость песни вообще, то тогда, конечно же, вот эти мрачные треки проигрывают. Но... «Буйна голова», вот я считаю, он стал, правда, реально популярным, у него, правда, бит очень крутой. И вот я там читаю, как скороговорку его без перерыва. И он идет такой, ну, если поэтически его разбирать, вот с точки зрения написания стиха, мы его грамотно в слоге сложили тоже. Но...
0: Знаешь, я заметила, что очень хорошо заходят треки, у которых припев легко подпевать. То есть ты в машине едешь, допустим, да, и ты подпеваешь припев, и тебе не нужно задумываться, какое там было дальше слово. Они как-то залетают лучше, потому что все подхватывается очень сильно
1: Легко. Это называется вирусный припев.
0: Да, не хочется использовать слова, но немного, да. Как будто бы.
1: Знаешь, я вот не люблю писать вирусные припевы.
0: Ну, слушай, у тебя несколько раз получилось.
1: Ну, не хочется, чтобы песня запоминалась. Ну вот буйная голова, он, да. Я не сказал бы, что вирусный, просто буйная те, кто не понимают смысл этого трека.
2: Ну там они, звучание, да.
0: Мало
2: звучание.
0: Кто понимает.
1: Нет, это. Звучание, да, но вот иностранцев, конечно, цепляет он, наверное, вот звучанием.
2: Я тебе сейчас расскажу, да. Даже ты не знаешь историю. Мы сейчас были в Берлине, у нас был концерт T-Fest. И да. У меня жена...
0: ты еще, прости, концертный директор T-Fest, правильно?
2: Нет, там нет? Есть другой человек. Я, наверное, больше, скажем, тур-менеджер в той команде. Да, да, наверное, да. Это правильно будет назвать. Mm-hmm. Так. Значит, у нас был концерт, и у меня жена тоже участвовала в этой всей движухе организационной. И она, вот это она рассказала, даже видео сняла в такси. Она ехала в такси. Она заказала такси в Берлине до площадки. Ехала до площадки, и приезжает человек такой, темнокожий, с такой национальностью непонятной. И она садится в такси, и он включает буй на голову. Да. Вот просто берет и включает. И
0: не знаю контекста, не знаю.
2: Да, в том-то и дело. Она спрашивает у него, а почему вы включили этот трек? Но он ей по-английски объясняет, говорит, я с Ливана, он ливанец, говорит, у нас в Ливане это топ-трек, у нас не обязательно понимать, мы чувствуем вообще вайб этого трека, мы чувствуем его настроение, и это вот как раз под наш менталитет, мы просто вот обожаем. Вот в Ливане, говорят, из каждой машины вообще играет этот трек.
1: Ну, подожди, ты же в детстве слушал там Майкла Джексона?
2: Нет, конечно.
1: Того же, или кого-то, не понимая, да, вообще ни слова по-английски.
2: Да. Конечно, да.
1: Я, можно, например, все детство параллели. Был помешан на пакистанском музыканте одном. Ну, наверное, лет до 20 был помешан на одном пакистанском музыканте. Он на пакистанском поет.
0: И тебе просто качало.
1: Ну, он очень крутой тип. У него крутая музыка очень. Он сам с голосом, с техникой исполнения очень крутой. Как бы, вставляет.
0: Угу. Ну, то есть, кстати, у тебя по музыкальному образованию как? Или ты самоучка? Сам? Ты пишешь ты эту музыку все сам?
1: Я музыку тексты. Не пишу. Тексты я пишу и исполняю их. А музыку вот как-то так получилось, что я вот когда уехал в Коми работать, я там познакомился вот с Игорем Поляковым, Дроздом, Дерзи. И он вот все 15 лет пишет мою музыку.
0: Ой, ну классно, ты своего человека нашел.
1: Это вот круто. Как-то мы встретились, и он поменял работу, и я поменял работу, и у нас мы стали оба безработными.
0: Слушай, да, но именно серьезно по музыкальному пути ты пошел, довольно-таки поздно, в какой-то вот момент.
1: 32 года или...
0: Да.
1: 32 года.
0: Смело, очень круто.
1: 33 я написал «Дельфина». 36 я написал «Буй на голову».
0: Обалдеть.
1: 10, буй на голове 10 лет.
0: Несмотря на то, что до этого ты был фельдшером.
1: Врачом.
0: Да? Врачом.
1: Да, врачом был.
0: Разносторонний человек. Я хочу кое о чем договориться, но уже за эфиром мы сейчас послушаем один трек и вернемся к нашим слушателям.
1: Давайте.
0: Договорились? Да, я напоминаю, что у нас в гостях Гио Пика и Эрик Рузавин. Мы продолжаем.

0: Ой, получилось у меня с нашими гостями договориться, и я очень ждала этого момента. Вот Гио Пико у нас в гостях, и я хочу напомнить, да, тем, кто только... Да, привет. Тем, кто, может быть, только что подключились, Гио Пико, Эрик Рузавин, привет. Поздороваемся со всеми.
1: Свеги.
0: Да, и знаешь что, мы очень любим, Гио, когда у нас приходят артисты и... Кстати, ты любишь петь?
1: Ну, да.
0: А, кстати, а караоке?
1: Нет, вот караоке нет, знаешь.
0: Нет?
1: Караоке не люблю. Я там, ну, могу в душе попеть дома.
0: Да, ну вот почему-то большие музыканты всегда говорят, нет, караоке это не мое. Это как-то...
1: Ну, как-то да, не знаю. Один раз была история, ну, не в караоке, это в Тбилиси было, слушай, я... Меня пригласили на какое-то мероприятие. Ну, просто было большое день рождения в огромном ресторане. И в этом огромном ресторане, как бы так отдельно, как купе, кабины. И наш человек, вот 30-40, сидел в этом купе. Но вдруг, не знаю, я выхватываю настроение. Ну, вот я ловлю настроение, говорю, я хочу спеть. Пустите меня на сцену. И там, разумеется, в ресторане все, да, конечно, не вопрос, короче, меня ставят на сцену, я начинаю петь, это слышат просто со всех столов, все срываются, прилетают в этот зал. Мне уже Ася, жена такая с этого, блин, что ты творишь, Гео, ты же не поешь в таких местах. Я думаю, отойди, я сейчас спою, блин.
0: Ну, свое, что-то свое.
1: Свое,
0: а,
1: да,
0: ну хорошо,
1: свое.
0: Тогда, конечно.
1: Свое,
0: да, кстати, да, вот мы уже за эфиром поговорили, свое. У тебя очень сложные тексты всех твоих треков. Всех, абсолютно. Я слышала почти все, да, ну, как минимум на концерте. Как ты их запоминаешь? Как ты вообще... Откуда у тебя, ну, вот это вот... Ну, как? Вот,
1: ну,
0: ты
1: вот
0: сам
1: я когда
0: написал,
1: пишу,
0: окей.
1: Да, я пишу, когда свои текста... Ну, как-то я, наверное, все же, ну, думаю о нем. Вот я когда его пишу, я думаю, как бы, о чем он... Визуализирую
0: да.
1: мысль эту саму. И, наверное, потому запоминается. Мне реально трудно, если ты мне напишешь... Ну, если ты мне дашь какую-то, например, песню, которую мне
0: выучить.
1: Надо спеть, да, выучить. Я ее выучу и, например, даже спою наизусть. Но пройдет 2 дня, куда-то уеду, чем-то займусь, у меня в голове мысли перемешаются, и я ее забуду.
0: Я просто о том, что, правда, многие музыканты ставят себе перед собой даже вот свои тексты, свои музыки, ставят перед собой слова на концерте и без этого вообще не могут. Но я просто о том, что, ну, у тебя непростая музыка, у тебя много философии, много мыслей разных. И можно одну из таких песен?
1: Ну, давайте специально для вас.
0: Ну, она, да, специально для наших слушателей. Спасибо.
1: Я, кстати, первый раз пою в радио. Посмотрим, как получится. Не знаю, конечно.
0: Я очень надеюсь, что у меня сейчас главное, да, чтобы получилось это все включить. И я сейчас это раз-раз. И, ну что, погнали.
1: Раз, два, три.
0: Ну вот. Я же говорю, я надеюсь, что у меня получится... Сейчас, подождите, я еще раз попробую. Раз. О, сейчас, все, пойдет. Погнали.
1: Йо, свеги, рига.

А я бы нашел нас потом. Я с факелом словно по свету, и снова ищу тот паром, тот, что причалит на тихий твой берег, там, где есть ты, там, где твой дом.

носит по свету, там, где твой последний приют. Там пусть все сойдутся кометы, и птицы пусть хором поют про все твои песни, сонеты, и про тот долгий наш путь, как я искал

0: 8-7-0-3-7 наш номер, куда нам пишут наши слушатели. И, ну, даже, знаешь, нецензурные слова пишут в хорошем смысле.
1: Ну ладно.
0: Кайф, кайф.
1: Цензура, конечно.
0: Спасибо, спасибо. Ну что, мы ждем тогда тебя... С большими распростертыми объятиями.
1: Спасибо.
0: Концерт.
1: Нас всегда очень тепло здесь принимают. Я сам лично не знаю, очень люблю Ригу. Если бы здесь не было такого климата, я бы, наверное, жить переехал. Я просто прожил лет 15 в таком холоде, что больше уже в холоде жить не хочу.
2: Но ты уже здесь проводишь столько времени за год, много, что...
1: Ну, я в год 4-5 раз точно приезжаю в Ригу.
2: Уже как домой.
0: С какой целью, вот ты, например, сейчас?
1: Ну, сейчас, скажем. Ну, мы приехали...
0: Если нельзя, не говорите.
1: Да нет, думаю, можно. Мы приехали поработать. Мы делаем песню с Валерием Меладзе. Они сейчас обитают здесь. Мы приехали в Юрмалу. Сегодня едем к Константину Меладзе поработать над этой песней.
0: Обалдеть. А он в Юрмале как раз-таки.

0: говорю, слушай, она пока не вышла, давай как-то не будем забегать вперед, хотя она, ну, по сути, все готово вроде, мы уже договорились ее сделать. А вы так спросили в лоб, что...
1: Ну, сейчас придется, слушай, Валеру добивать точно, да?
2: Мы любим, да, все, теперь уже не отвертись, теперь мы уже будем вас доставать.
0: Я его, правда, его творчество очень люблю. Он
2: как
0: мне,
2: и все мы.
0: Да, он мне как человек очень нравится. Да. У нас много общих знакомых, общих друзей, которые мне не раз говорили, что, ну, как это так, у вас песни нету, такой контраст голосов.
2: Мы оба
0: из Грузии, мы земляки, как-то, ну, все предполагает к тому, что фиту быть.
2: Слушайте, смотрите, у меня почему-то так складывается, что постоянно у меня, если гости, то грузины. Поэтому я думаю, что Меладзе тоже очень сильно даже недалеко, и надо тоже пригласить, как-то мы об этом должны думать. Спасибо, ребят, спасибо большое, что пришли, за душевную песню, за классное общение, за эксклюзив специально для Топ Радио. Ну и, конечно, не могу я оставить наших слушателей без трека, который у нас, между прочим, очень долго был на первом месте в нашей топ-20-ке.
0: Где прошла ты, что ли?
2: Конечно,
0: ну,
2: конечно.
0: Он, по-моему, во всех странах на первом месте. Ну? У меня было ощущение, что компьютер сломался. Ну, у меня первый раз в жизни было, что, наверное, месяца 3-4 во всех топ-чартах мой трек был на первом месте. Я обычно страницу закрывал и заново набирал, открывал. Я думал, может, глючит или зависло.
2: Да ладно.
0: Ну, перезагрузаешь. Знаешь, да. Вот нажимаешь перезагрузить, и я такой, да не может быть, блин. Отключал, заново набирал, заходил на первом месте.
1: Да.
0: Три с половиной, 4 месяца он был во всех топ-чартах.
2: И дальше я тебе желаю таких же успехов.
0: Спасибо.
2: Нет, больше успехов.
0: Спасибо.
2: Давай.
0: Надеемся, Грэмми что наш
2: ждем.
0: Новый трек... Ой, это моя мечта. Грэмми, я о нем
2: Грэмми
0: мечтаю.
2: Мы ждем. Мы будем за тебя всеми кулаками, всем топ-радио болеть. Эрик, спасибо тебе тоже большое,
1: спасибо.
2: Что ты
1: приходите
2: пришел.
1: Приходите все,
2: ребят,
1: к нам на
0: спасибо,
1: концерт.
0: Спасибо, ребят, что позвали. Ждем вас на наших концертах в Риге. Очень вас любим.
1: У нас, да, уже, кстати, концерт в продаже. Приходите, на Билишу сервис все продается. А потом, все, кстати, супер. Я же забыл сказать, а есть у нас еще полминутки быстренько?
2: Есть,
1: а?
2: Конечно, давай.
1: Вот мы же любим
2: есть.
1: Все грузинское.
0: Ага.
1: Да, у нас же есть история. Мы открываем скоро грузинский ресторан у нас в Риге, ага. И очень прикольный. И вот Гио будет прям домой к нам приходить кушать. Да. Да. Так что тоже смотрите,
2: я
1: следите, ресторан
2: Армян,
1: будет...
2: пускаете?
1: Пускаем всех вообще.
0: Мы у нас по национальному вопросу нет отличий.
1: У нас ресторан будет называться Сахли. Это по-грузински дом. Как дом,
0: Сахли.
1: Что-то такое,
0: да.
1: Ну, такое уютное, домашнее, да. Супер. Так что
2: ну,
1: приходите
2: как
1: тоже все к нам в гости.
2: Спасибо, ребят.
0: Всего доброго, топ-радио, спасибо.
1: Спасибо.

0: 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Mans. Jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maxima.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Magazīni LATS представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
4: Я Макс Амазак, палек вайрак. Ар самазине ЛВ, висир тиеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
6: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
9: Место номер 8.
10: Восьмая.
11: Очень творческая, очень такая приятная атмосфера прямо сейчас у нас в студии. И именно на этих нотах тепла, нотах классного такого какого-то гостеприимства, что ли, и с моей стороны, и с Гио, и Эрика. Классно пообщались с ребятами. Ждем еще. И я с вами прощаюсь на сегодня. Услышимся в другой день.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Līdz bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
0: Утро начинается не с кофе, а с ним.
5: Понимаешь, я все узнала про эту кошечку. Что это кошечка, а не кот, как я предположила. Сразу про мужиков думала.
6: То есть вы сразу же еще сделали анатомическое некоторое какое-то обследование, да? За кошечку, да?
5: За кошечку. Но у нее до сих пор нет имени. Я говорю, надо исправить, надо придумать.
6: Назови Наташа.
5: Ну нет, ты чего? Ну опять как? Ты каждую бездомную кошку? Гулина, не гулина, 9 лет которая?
6: Ну так
5: не, ну давай по-другому как-то.
6: Как говорится.
5: Эндрю.
6: Ответственность.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izgrazi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
11: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
12: Цитаруна. Мешпилс. Парістам сарунам. Кад дарам, тад лабу. Алкоголь летошна ир негатив етекме. Та пардошен, иегадашнас, ун нодошена невилнгадигам персонам ир айзлекта.

0: How to Love! Прекрасно! Замечательно! Я сейчас про хоккей, но не про погоду. Очень сильный ветер и, сожалею, конечно же...
1: Хит за хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Сожалею тем людям, которые без автомобиля, как и я, потому что вот этот весь песок, все это летит в лицо, в уши. Так что придете домой и не забудьте помыться. А я вам для настроения музыку. Полетаем вместе с этим ветром и Леди Гага следующие 2,5 минуты. Начинаем общаться. Да, и хоккей будет. И о погоде расскажу, которую вы уже, наверное, почувствовали. И топ-20, и не звучит рубрика, и многое другое.

рубрика не звучит, и прямо сейчас у нас появляется не новая композиция, но по формату. Это Luca De Bonner, а также Tom Boy и композиция Let Me Pretend. Что касается Луки, то он один из самых продуктивных диджеев и продюсеров Нидерландов. За карьеру он выпустил сотни релизов и ремиксов, регулярно попадает в чарты и плейлисты поклонников хаус-музыки по всему абсолютно миру. Что касается Том Боя, то это датский певец и автор песен, известный сотрудничеством с европейскими танцевальными продюсерами. И теперь о песне Let Me Pretend, песня о чувствах, которые сложно отпустить, о моменте, когда человек помнит, понимает, что у него вот эти отношения меняются, помнит, как было все и как стало, но все еще хочет хотя бы ненадолго сохранить иллюзию прежнего счастья, однако этого счастья уже особо-то и нет. Отсюда и название «Позволь мне притворяться», получается так.

0: Я думаю, что скоро мы узнаем, сможем мы без этого трека в нашем топе или нет. Хотя последняя тенденция, пускай и только плюс одна строчка, но она есть. Прогресс с 12 на 11 на 13 неделе в нашем топе. Тестостерон «Малыш» — это их первая в нашем топе песня. У них очень много до этого выходило, но это первая песня, которая попала и сразу же в дамки почти. Оказалась два раза вице-лидером, два раза была вторая. Что у нас было на 11 месте?
1: 11 позиция.
0: Ровно год назад Имен Бек и Галактико. Тогда тоже был прогресс. Вверх на две строчки и тоже почти 13, но 12.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.
2: ТОП-радио. All-time favorites.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем сквозь облака проглядывает солнце, во многих местах возможны кратковременные дожди, в восточной части страны местами грозовые ливни и даже град. Под грозовыми тучами сила порывов ветра может превышать 20 метров в секунду. По всей Латвии скорость северо-западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале плюс 13-15, 11-14 тепла в Латгале, в Видземе 10-12, 12-15 в Курземе. В Риге порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. День, вероятно, пройдет без осадков. Температура воздуха не превысит 15 градусов тепла. Завтра, в четверг, будет похожая погода с сильными порывами ветра и невысокой температурой воздуха. Местами, возможно, небольшие осадки.

Прямо сейчас у нас композиция «Вспоминая о Чили», но чуть позже мы начнем с вами вспоминать, как прошел хоккейный вчера день, и будем говорить о том, что нас ждет впереди.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam Peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: У нас, в салоне оптики Метрополы, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
1: Метрополы. Видеть и увидеть.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

разобьем на где-то три части нашей хоккейной новости. Ну вот, например, Национальная хоккейная лига «Вегас» «Колорадо» 2-1. «Вегас» проходит дальше. 4-0 обыграли в серии. «Вегас» и будут спорить с кем-то в финале Кубка Стэнли, с кем-то, потому что Каролина Монреаль еще буксует. 2-1 Каролина ведет в этой серии. И Малкин подписал новый контракт с пингвинами и остается с Кросби в их Dream Team. Питтсбург Пингвинс, 39-летний хоккеист, подписал однолетнее соглашение с кэп-хитом в 5,5 миллионов. Может еще больше заработать за бонусы. Он выступает за пингвинов с 2006 года. Провел 56 игр в последнем сезоне с учетом Кубка Стэнли. Плей-офф набрал 61 очко, 19 голов, 42 передачи. И чемпионат мира по хоккею. Вчера Венгрия-Латвия 1-8. Молодцы. Норвегия-Дания 4-3 после овертайма. США-Австрия 4-1. Швеция-Словакия 4-2. Канада обыграла, проигрывая 0-2 чехам. Но, тем не менее, взяли вверх с счетом 3-2 и 4-2. Швейцария-Финляндию обыграли. После этой песни продолжим.

Прошли дальше. Канада, США. Они сыграют в 17:20. В это же время сыграют между собой в четверг Финляндия, Чехия. В 21:20 Швейцария и Швеция. И в это же время Норвегия, Латвия. Мы обязательно об этом поговорим, пофантазируем уже буквально через несколько минут. Что было бы лучше, сыграть с норвежцами или с чехами, которые вчера проиграли канадцам? Таким образом, будут играть с финнами, неудобными для себя, мне кажется. Финны вообще на этом турнире самые неудобные, да? Ну и если подводить итоги всего чемпионата предварительного...

свидания Италия из группы Б, до свидания Великобритания на следующих чемпионатах. Ну, по крайней мере, одно мы их не встретим. Канада, Норвегия, Чехия, Швеция с 1 по 4 места. Группа Б. В группе А Швейцария, Финляндия, Латвия, США. Не прошли Германия, Австрия, Венгрия и Словакия, Дания, Словения.

Это «Медуза», и у них свой чемпионат, где они занимают 13-ю позицию, и в пятницу узнаем, куда двинуться дальше по нашему музыкальному чемпионату. Чемпионат мира по хоккею вступает в свою самую вкусную стадию, начинается плей-офф, и для латвийских болельщиков главным вопросом последних суток был даже не выход нашей сборной в четвертьфинал, потому что победа над Венгрией, ну, в нее верили все практически. А другой был вопрос, кто будет соперником, Чехия или Норвегия? Давайте разберемся. Еще перед последним туром все могло сложиться иначе. Если бы чехи вчера обыграли бы Канаду, именно они заняли бы второе место в группе и сегодня вышли бы на Латвию. Но канадцы победили со счетом 3-2, причем чехи вели 2-0, но все же уступили, и в итоге второе место сохранила Норвегия. Не стоит думать, что чехи специально слили этот матч с Канадой, чтобы попасть на финнов. Финны, напомню, разгромили Латвию 7-1, и поэтому они грозная сила на этом чемпионате. Лучше попадать на Норвегию. Я думаю, что чехи об этом думали, но тем не менее. В итоге четвертьфинальная пара — Латвия против Норвегии. Но давайте пофантазируем, какой соперник все-таки для Латвии предпочтительнее. Норвегия, которая обыграла шведов и тех же чехов, или чехи, которые уступили норвежцам, получается. И вот здесь начинается самое интересное.

А на бумаге Чехия выглядит более грозным соперником. Ну и по-исторически, как бы, да, она более сильная. Это команда с более глубоким составом, там больше международного опыта, очень качественная атака. Но чемпионат мира показал, по крайней мере, это, что Норвегия далеко не случайный участник этого четвертьфинала. Напомню, они начали турнир поражением от Словакии 1-2. Все было как бы нормально. Затем уверенно обыграли Словению 4-0, Италию 4-0. Ладно, это нормально тоже. Но после этого едва не сотворили сенсацию против Канады, уступив только в овертайме 5-6. А могли выиграть 5-4. Там, по-моему, пару минут оставалось до конца третьего периода. Затем была историческая победа над Швецией 3-1. А в заключительном туре норвежцы спокойно разобрались с Данией и заняли второе место в группе. Более того, именно Норвегия ранее обыграла 4-1 Чехию, с которой мы могли играть, и получила преимущество над ней в таблице. Теперь посмотрим на Латвию. Турнир для команды получился настоящим... И сначала шоком, и разочарованием, и радостью. Американские, в общем, горки это называется. Победа над Германией 2-0, все хорошо. Затем болезненные поражения. Что? Австрия 1-3, тем не менее проиграли. Финляндия 1-7. Но именно после этого латвийцы как-то собрались. Была важная победа над США 4-2. Затем уверенная игра против Великобритании, решающий матч против Венгрии, который, собственно, латвийцам и принес путевку в плей-офф. В итоге Латвия заняла третье место в своей группе, так что вот такая история. Так кто же удобнее все-таки по бумагам? Норвегия. Не потому, что она слабая. Второе место в группе просто так, как вы понимаете, не занимают. Но стиль норвежцев более удобен для Латвии. Они играют прямолинейно, больше делают ставку на физическую борьбу и чаще оставляют пространство для быстрых контратак. И именно этим Латвия пользуется очень хорошо уже многие годы. И там нет такого опыта у норвежцев, как у чехов в плей-офф. Но есть хороший ход сейчас у них, кураж и чувство крови, и эти ребята слишком далеко зашли на этом чемпионате, так играя и обыгрывая такие команды, как Чехия, Швеция и почти Канада. И сейчас взять, проиграть Латвии с не самым оптимальным, давайте согласимся, составом у нас, для них это просто недопустимо. И поэтому желание у норвежцев завтра будет выше, чем у чехов на чемпионате. А это может быть опаснее любых имен на бумаге, которые там в НХЛ уже наелись славой и громкими победами. Поэтому Норвегия сейчас это как злые, очень злые пчелы, осы. Так что с Чехией пришлось бы гораздо больше времени проводить в обороне, терпеть давление и ждать редких шансов. Против Норвегии игра выглядит более равной. Но еще раз, Норвегия никогда так высоко не заходила на чемпионате. Поэтому когда, если не сейчас, брать и побеждать, и попытаться сотворить то, что мы когда-то сделали и в итоге завоевали свой первый бронзовый

0: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
1: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
4: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
5: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Рестораны «Вайрок Соус» и «Мартня Беттея» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Tell Unlimited». «Real to Real».
8: «I like to move it, move it». «You like to move it».
7: «Технотроник». «East 17». 14 августа. Бондерсала. Билеты «Билиши сервис».
9: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.

Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмала-Сгатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмала-Сгатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: смелое решение – это когда страх есть, сомнения тоже есть, и это нормально, но человек все равно движется вперед, и что-то у него получается. Может быть, не получается, но в любом случае, пока не попробуешь, не узнаешь. И сегодня праздник людей, которые однажды сказали себе: «А почему бы и нет? Почему бы не попробовать день смелых решений?» Напоминает, что многие важные события в жизни начинаются с одного шага, порой даже неожиданного, но решительного. И вот, например, вам варианты. Полковник Сандерс начал бизнес после 60 лет. Харланд Сандерс получил известность благодаря своему рецепту курицы уже в пенсионном возрасте. До этого он успел поработать фермером, пожарным и продавцом. Первый полет братьев Райт длился всего 12 секунд, но именно это короткое и смелое испытание открыло эпоху авиации. Ну и многие не знают про Гарри Поттера одну историю. Многие знаменитые книги были многократно отвергнуты издателями. Например, вот рукописи Джоан Роулинг несколько раз получали отказ, прежде чем мир познакомился с историей Гарри Поттера. То есть Роулинг очень много пришлось потратить времени, сил, нервов, надежду, сколько надо было держать в себе. И все-таки это сработало, и мы познакомились с Гарри Поттером, теперь без которого некоторые люди даже не мыслят, и год пересматривают, перечитывают, играют, игры появились разные, дети очень любят. И исследования показывают, что люди чаще жалеют об упущенных возможностях, чем о разумных рисках. Так что со временем многие вспоминают действительно не ошибки, которые у нас были, куда без них, а то, что так и не попробовали сделать, а времени уже, увы, не осталось.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: Ладно, время. Еще и силы нужны. Когда тебе 50, 60, тем более 70, их уже становится не так много, как тогда, когда у тебя был мир в руках. New entry.

многократный победитель ТОП-20 ТОП-радио, супер ремейк от Von Disco, Keith Lynch, Frozen. Нашли они друг друга, и в итоге это сработало. Рубрика не звучит, появляются у нас здесь суперзвезды, коллаборация двух настоящих гигантов электронной сцены. Элекс, самый успешный диджей Бразилии, постоянный участник мирового топ-100 диджей, и Алан Уокер, автор мега-хита Faded, который набрал миллиарды прослушиваний и сделал его одним из самых узнаваемых продюсеров этой планеты. Ну и еще один третий человек здесь присутствует, это девушка. Без ее вокала этот трек был бы не такой интересный. В общем, вокал для Headlights, трек, который мы послушаем, записала шведская певица Kido, известная сотрудничеством с ведущими европейскими электронными артистами. Headlights вышел в 2024 году и быстро стал одним из самых популярных танцевальных релизов года, но на нашем радио до этого дня не звучал. Песня рассказывает о человеке, который становится светом в темноте, тем самым ориентиром, который помогает двигаться вперед даже в самые сложные моменты. Слышим впервые эту песню 2024 года от этих суперзвезд.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
8: Я макса мазак, палек вайрак. Арсамазина ЛВ, висир тиш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: В мае в аптеках Апотека скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как Авене, Бабе, Виши, Ларош-Посе и других. В хороших руках. Апотека.
10: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: два раза в этом году победил Армин Ван Бюрен в нашем хит-параде, но если считать именно победы недели, то три. Два раза он был у нас на первом месте с «Sun Shines On Me». Этот трек у нас до сих пор в топе. Самый большой долгожитель. 18 недель, 19-я строчка. И вот на прошлой неделе «Like a Child» пришел к победе.
1: Место номер один.
0: С 15 на первую. Вот это был номер. Два трека в этом году победили. В целом три победы у этого музыканта. Что у нас было два года назад? Тогда у нас 9 на первую. Впервые победила Анет Сай. Такая, какая есть. 6 недель в топе.

0: Ради самых горячих хитов танцевальной музыки,
1: тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
1: Есть твой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.
2: All-time favorites.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем сквозь облака проглядывает солнце. Во многих местах возможны кратковременные дожди. В восточной части страны местами грозовые ливни и даже град. Под грозовыми тучами сила порывов ветра может превышать 20 метров в секунду. По всей Латвии скорость северо-западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале плюс 13-15, 11-14 в Латгале, 10-12 в Идзуме, в Курзуме плюс 12-15. В Риге порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. День, вероятно, пройдет без осадков, а температура воздуха не превысит 15 градусов тепла. Завтра в четверг будет похожая погода с сильными порывами ветра и невысокой температурой воздуха. Местами возможны небольшие осадки.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Автомобильные шины являются технически сложным продуктом, свойства которого с течением времени меняются. Снижается уровень сцепления с дорогой, увеличивается риск аквапланирования, а также шум при движении. Сегодня поговорим о неприятных последствиях износа шин. При износе протектора в первую очередь снижается уровень сцепления с дорогой. Это становится особенно заметно при маневрировании, разгоне и торможении на скользком покрытии. Автомобиль хуже управляется, увеличивается длина тормозного пути, могут неожиданно возникнуть снос или занос. И системы помощи водителю, особенно при активном вождении, будут срабатывать чаще, предотвращая опасную ситуацию. Это сигнал, что резина уже не такая, как была когда-то. Также на сильно изношенных шинах увеличивается риск аквапланирования. На новых шинах это явление может быть незаметно. Однако, если при проезде на высокой скорости участков, которые заполнены водой, появилось ощущение, что автомобиль будто всплывает, такие шины подлежат замене. Тут уже откладывать нельзя. Рекомендуемая минимальная высота протектора, которая позволяет обеспечить безопасность на мокрой дороге, 3, а то и 4 мм. Еще одна негативная составляющая изношенных шин – это шум при движении. Следствие не самое очевидное. Тем не менее, на практике нередки случаи, когда на определенной стадии износа шины начинают издавать больше шума. Это связано с стиранием элементов протектора, которые предназначены для уменьшения образования или распространения звуковых волн. К тому же, при сильном старении резиновой смеси, это происходит при нарушении условий хранения или при возрасте шин, которые приближаются к 10 годам, также страдают сцепные свойства. Так что спустя 5 лет желательно резину, даже если не сточили протектор, потому что мало ездили, заменить.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

помните, 90-х? Вспомнили. Это Алексия была. У нее еще несколько классных было треков. Summer's Crazy. Мы вспоминаем прямо сейчас. Не просто так эта песня зазвучала. Дело в том, что есть информация о погоде в выходные дни. После прохладных и ветреных дней у жителей Латвии наконец появляется повод достать солнцезащитные очки. Потому что синоптики обещают заметное потепление уже в ближайшие выходные. Правда, четверг еще будет неспокойным, я уже об этом рассказывал. И даже град местами возможен, грозы, порывистый северо-западный ветер. Но уже с пятницы осадков станет меньше, ветер начнет стихать, а воздух прогреется до плюс 18 градусов. Настоящее потепление нам стоит ждать с вами в субботу и воскресенье, где потеплеет до 20 и даже выше местами. Но при этом надо понимать, что ночи пока останутся прохладными, не тропическими, местами до только плюс 3. Синоптики также прогнозируют теплую, более влажную следующую мою выходную неделю. И не исключаю, что именно в ближайшие дни в Латвии официально начнется метеорологическое лето. Так что после холодного мая лето наконец начинает напоминать о себе. Пока осторожно она это делает, но уже вполне уверенно. До встречи в новом часе, а сейчас, Люська, твой выход.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Второй час, 27 мая, и сегодня праздник. Вы уже пообедали? Сделали это с рыбкой? А завтра, это рыбный день, четверг. Но надо было сегодня, потому что сегодня праздник продукта, который для жителей Балтии давно стал гастрономической классикой, так как сегодня день изобретения шпрота. Особое место шпроты, конечно же, занимают в истории Латвии, где их производство развивалось на протяжении нескольких столетий и стало частью местных кулинарных традиций. Жаль, что они достаточно дорогие стали. Шпроты — это не отдельный вид рыбы. Чаще всего для их приготовления используют балтийскую кильку или мелкую салаку, которые коптят, консервируют в масле. Кушать захотелось. Консервная банка изменила абсолютно все. Патент на промышленную консервную тару получила в 1810 году английский изобретатель Питер Дюранд. После этого рыбные консервы начали активно распространяться по Европе. Было удобно их перевозить, хранить и так далее. Укладка шпрот долгое время выполнялась вручную. На многих предприятиях работники, и в основном это были именно работницы, аккуратно размещали рыбок рядом так, чтобы каждая банка выглядела идеально после открытия. Открываешь, а они красиво лежат и ждут тебя рядом друг с дружкой. Шпроты летали, кстати, в космос. Рыбные консервы входили в рацион советских космонавтов благодаря своей питательности и удобству хранения. Ну и интересно еще то, что качество шпрот часто проверяли необычным способом. Открывали банку и смотрели, насколько ровно уложены рыбки. Красивые ряды считались признаком высокого мастерства производства и предметом особой гордости заводов.
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом
1: на ТОП-радио.

скоро в претендентах этот трек от Calvin Harris, и скоро в Риге будет гостить со своим концертом. В эфире у нас рубрика «Не звучит». Мы послушаем песню Ольги Серябкиной. Начнем все сначала. Совсем недавно отпраздновала свой день рождения Оля, 12 апреля 85 года рождения. Она широкой публике она стала известна как участница группы «Серебро», которая представляла Россию на Евровидении 2007 года, и там они заняли третье место. Помимо вокальной карьеры, Серябкина много лет была автором песен для «Серебро» и других артистов, а позже успешно продолжила путь как сольная исполнительница и до сих пор выпускает много достаточно востребованных поп-треков. Начнем все сначала. Это песня о втором шансе, как вы понимаете, о моменте, когда после ошибок, которые совершили, получается, люди, пара, после обид и недосказанности, появляется у них желание перевернуть страницу и попробовать построить отношения заново. Что из этого у них получилось или, может быть, не получилось, узнаем из этой песни прямо сейчас.

0: Citruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs bērns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на VisionExpress.lv.
5: Плано бувет вай атьяунот маю? Нацу Светбанк заляс маю сколу. Лекция спередзе стасти тикшинас ар приват маю ражотаем ун финанша консультациес. 4. Юния, пулкстен 4. Светбанк Централая АЭКа Рига. Узини вайрак Светбанк блога.
6: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
7: Больница мне бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
6: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
8: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
9: Сделай себе предпати. Перед-пати.
10: Top Radio.
11: The Party Station.
9: Рейтинг самых популярных хитов Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 18.
10: 18.

0: классный, легкий трек под названием «I went back to Ibiza» Майк Познер, Дэвид Гетта, но пока что он раскачивается, чего-то ждет. Неплохо у него был один момент, он достиг 7-й позиции, но очень быстро покинул первую десятку и обосновался в основном вот сейчас он во второй десятке, 2 недели подряд уже на 18-м месте, в целом 4 недели в топе. Ждем прорыва, возможно, с приходом теплой погоды.
1: Место номер 18. 18-е.
0: Ровно год назад на этом месте был вот этот трек под названием «How I Feel», «Fallen What», «Nico Wins». Классная компания, там еще есть люди. Летняя, легкая песня.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Music. Top Radio.
1: Легендарный дуэт на Top Radio. Из нашего храма хитов «Ты рядом», Джиган и Жанна Фриске.

0: автомобильные новости, и мы назовем главные ошибки при заправке автокондиционера. Это, я надеюсь, что будет актуально и в этом году, этим летом. Лучше пускай будет жаркое лето, чем холодное лето, зато сэкономленные не особо большие деньги на кондиционере.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем сквозь облака проглядывает солнце. Во многих местах возможны кратковременные дожди. В восточной части страны местами грозовые ливни и даже град. Под грозовыми тучами сила порывов ветра может превышать 20 метров в секунду. По всей Латвии скорость северо-западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале плюс 13-15, 11-14 в Латгале, 10-12 в Идзуме, в Курзуме плюс 12-15. В Риге порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. День, вероятно, пройдет без осадков, а температура воздуха не превысит 15 градусов тепла. Завтра в четверг будет похожая погода с сильными порывами ветра и невысокой температурой воздуха. Местами, возможно, и большие осадки.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Неверные действия при обслуживании автомобильного кондиционера не только делают салон менее прохладным, но и ощутимо сокращают ресурс компрессора. Рассказываю, как одна ошибка при заправке кондиционера в автомобиле убивает компрессор. Нарушения технологии заправки чаще всего ведут к серьезным поломкам, которые затем требуют дорогого ремонта агрегатов. Одна из самых частых ошибок – доливка фреона без предварительной очистки системы. Если не удалить старый состав, воздух и конденсат, внутри накапливается влага. Она вступает в химические реакции, образуются кислоты, которые разъедают алюминий трубок и испаритель. В итоге компрессор выходит из строя. Еще одна критическая проблема – надежда на показатели манометров, а не на точный вес хладагента. Производители жестко задают массу фреона в граммах, и заправка по давлению дает большую погрешность. Лишний газ резко повышает давление и грозит гидроударом. А если его не долить, компрессор будет работать на износ. Кстати, часто забывают про компрессорное масло. Его нехватка приводит к заклиниванию деталей, а избыток мешает нормальной циркуляции хладагена. Многие водители пытаются сэкономить и обращаются к дорожным мастерам, у которых нет оборудования для вакуумирования. В итоге в системе остается воздух, который не сжимается так, как фреон, создавая избыточную нагрузку на всю поршневую группу компрессора. Чтобы летом не остаться без кондиционера, лучше вовремя проходить обслуживание. В исправной машине процедуру рекомендуют проводить раз в два года. Даже через герметичные соединения происходит естественная утечка хладагента до 10-15% в год.

Реконструкция одного из важных транспортных узлов нашей столицы. Перекрестка Юрмалас-Гатве, Курзамес-Проспекта и улицы Золи-Тудес. То есть работа продлятся до 5 сентября. Вроде как этого года, если все будет хорошо. Главная цель проекта – создать отдельную полосу для поворота налево к железнодорожному переезду на улице Золи-Тудес. Я думаю, что те, кто там постоянно передвигается, понимают, насколько это важно. На время реконструкции движение по участку Юрмалас-Гатве будет частично перекрыто, будет создан объезд. Ну, а для пассажиров общественного транспорта маршруты сохранятся. Однако остановка улиц Золи-Тудес в обоих направлениях, я вижу, что временно будет закрыта. Ну, это мелочь по сравнению с тем, что могло бы быть вообще из минусов. Так что вижу только из этой новости достаточно приятные плюсы. Еще один плюс для вашего настроения – это смена голоса с мужского на женский, потому что далее встречайте моих коллег. Love comes again! ELS Destiny в завершении этого часа.

0: Google risinājumiem tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
2: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Mans. Jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence. 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 centi. Maksima.
5: Утро начинается не с кофе, а с ним.
6: Понимаешь, я все узнала про эту кошечку, что это кошечка, а не кот, как я предположила. Сразу про мужиков думаю.
7: То есть видишь? Вы сразу да. же еще да. сделали анатомическое некоторое какое-то обследование, да? За кошечку, да?
6: За кошечку. Но у нее до сих пор нет имени. Я говорю, надо исправить, надо придумать.
7: Назови Наташа.
6: Ну нет, ты чего? Ну опять как? Ты каждую бездомную кошку? Гулина, не гулина, 9 лет которая?
7: Ну,
6: не,
7: как
6: ну давай по-другому как-то.
7: Как говорится.
6: Эндрю.
7: Конечно.
8: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: друзья, следующему треку уверенности точно не занимать. С него и начнем нашу дневную смену. В ближайшие 2 часа с вами в студии буду я, Лина Исаева. Ну а прямо сейчас гимн уверенности в себе. Леди Гага, Deutsche Runway на Топ-радио.
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная смена.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно ясная погода. Температура воздуха на всей территории страны плюс 11, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Ветреная погода сохранится до конца дня.

делают с нами странные вещи. Вроде бы современная обработка, а где-то внутри уже проснулась ностальгия. И, кстати, ровно через месяц, 27 июня, в Риге пройдет, ну, очень ностальгическое мероприятие. Крупнейший за последние 30 лет слет владельцев. Чего бы вы думали? Запорожцев. Вы вообще помните такой автомобиль? Около 100 машин из разных стран соберутся в одном месте, поностальгировать и посмотреть, кто как сохранился. Ну, а для меня это еще и личная история, потому что именно Запорожец был первой машиной моего папы. И вот смотрю сегодня на эту машину, которая, ну, в наше время кажется уже совсем какой-то простой, местами даже немного неказистой. Настолько с ней связано теплых воспоминаний из детства. Так что к такому ретро у меня особая симпатия. Может быть, и у вас есть что-то, что с годами стало старше, скромнее, проще, но от этого не перестало быть по-настоящему важным и теплым. И, возможно, для кого-то этот съезд как раз именно про это. Ну, а мы садимся дальше по своим уже современным машинам и едем по эфиру Топ-Радио. All-time favorites.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

на ТОП-радио, в студии Лина Исаева. И в ближайшее время я все так же с удовольствием поведу вас навстречу вечеру среды. А среда, между прочим, это верный признак того, что большая часть рабочей недели уже позади. Впереди всего пара дней, а там уже и наши горячо любимые выходные. И это же ведь не значит, что все это время нужно просто терпеть и ждать их. В рабочие будни тоже можно и нужно проживать красиво. Ну а мы на ТОП-радио всегда готовы в этом вам немного помочь. Правильной музыкой и хорошим настроением.

0: to zupu vasarā, gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Armans Rimi karte saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam Armans Rimi karte vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3 eiro 49 centi kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3 eiro 49 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
4: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Riepу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Вареная колбаса Свестмайжу 900 граммов от Forever's 2 евро и 39 центов. Молочный напиток Miller Milch, определенные виды, 400 граммов, 1 евро и 15 центов. Молочный шоколад Lakme с начинкой из орехов и печенья, 265 граммов, 3 евро и 19 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
3: Топ-радио. All-time favorites.

громко и дорого, и с тем самым фирменным звуком. Речь про Феррари, которая наконец-то представила свой первый полностью электрический автомобиль. Модель называется Люче. И вообще это исторический момент для бренда, который десятилетиями продавал не просто машины, а буквально культ бензинового мотора, того самого звука и эмоций вокруг него. И поэтому для нового электромобиля Феррари даже придумали специальную систему, чтобы он все равно звучал эмоционально и сохранял тот самый характерный голос Феррари. Но публика уже разделилась.

же не столько про машину, сколько про момент, когда даже такие большие бренды начинают договариваться с новым временем, иногда буквально наступая на горло собственной песни. Но мы на горло собственной песни наступать не станем, мы продолжим с музыкой дальше.

0: Music Crystallized at John Simon. И еще Худжел и Дэвид Гетта будут призывать думать о них с треком Think of Me.
1: Хуйну. Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesls iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
3: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
2: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
7: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
8: Off the bat! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Погоде. Сегодня в Латвии преимущественно ясная погода. Температура воздуха на всей стране, на всей территории страны плюс 11, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Ветреная погода сохранится до конца дня.

0: sagatavot visus iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi ārstēj vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
4: Утро начинается не с кофе, а с ним.
5: Понимаешь, я все узнала про эту кошечку, что это кошечка, а не кот, как я предположила. Сразу про мужиков думала.
6: То есть видишь? Вы сразу да. же еще да. сделали анатомическое некоторое какое-то не, обследование, да? За кошечку, да?
5: За кошечку. Но у нее до сих пор нет имени. Я говорю, надо исправить, надо придумать.
6: Назовем Наташей.
5: Ну нет, ты чего? Ну опять так. Ты все каждую бездомную кошку? Гулина, не Гулина, 9 лет которая? Ну, не, так, ну давай по другому как-то.
6: Как говорится.
5: Эндрю.
6: Ответственность.
7: Конечно. Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
8: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
10: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
9: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
10: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
9: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
11: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
12: Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово! Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука! Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
13: Топ Мьюзик.
14: Прямо сейчас.
13: Песня из
14: ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-20.
15: 17-я позиция.

даже жизнь ощущается, как первый день отпуска где-нибудь у моря. Так что желаю, чтобы у вас в этом вечере все совпало и только в приятную сторону. Ну а дальше сопровождать вас будет Вика Виктория.

Oh my God, вот он и вечер. Добрый вечер, мои любимые, мои хорошие, мои самые лучшие. На часах у нас 5, а это значит в эфире вечерний драйв на Топ-Радио. И у микрофона я, Вика Виктория, верная попутчица. Эти 2 часа с вами. Среда официально добралась до своего вечернего вайба. Рабочий день потихонечку отпускает. Город шумит, кто-то только выезжает домой, кто-то уже стоит в пробке и думает: ну давайте хотя бы музыку хорошую послушаем. И тут как раз я с хорошей музыкой в ближайшие 2 часа. Только это вам и обещаю. Как вам Бададан? Кстати, если где-то в пробке, в столице, за ее пределами, пишите, сообщим. Bad man, you know where vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife, a fun.

0: Оставайся со мной на Топ Радио.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Газированный напиток РЦ Кола 2 литра 1 евро и 39 центов. Растворимый кофе Intenso Instant или Classic 200 граммов 5 евро и 99 центов. Газированная минеральная вода на Бекхлаве 1 литр 95 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
7: Латвияй ИР Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
11: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
12: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
13: Top Music. Песня из Top 20.
14: Это Top 20.
15: Седьмая позиция.

абсолютно прекрасного. Сегодня день неотложной медицинской помощи. И это хороший повод сказать огромное, огромнейшее спасибо людям, которые умеют сохранять спокойствие тогда, когда у остальных паника. Настоящие супергерои. Спасибо вам большое. А еще сегодня день смелых решений. И вот тут, друзья мои, главное не перепутать смелое решение с сообщением «Давай встретимся, нам надо поговорить». Примерно в 23:47 отправленное, да? То есть ночью эти смски спишь, будьте осторожны. Дальше, Всемирный день выдры сегодня. Я считаю, это лучший и самый милый праздник среды, потому что выдры – это буквально животное настроение. Лежат, кайфуют, держатся за лапки и никого не трогают. Так что учитесь, люди, есть чему поучиться у братьев наших меньших. А еще сегодня день защиты от солнца. Честно, после последних солнечных дней очень актуально. Особенно для тех, кто каждый май говорит, да я на 5 минут вышел, а потом становится цвета вареного рака. Будьте осторожны, хотя сегодняшней погоды, в общем, не актуально. Сегодня ветерок, друзья, но солнце тоже есть, так что загореть, обгореть, вероятность есть. Ну и главное, сегодня день изобретения шпрот. Вот это уже максимально по-латвийски. Мне кажется, у нас уважение к шпротам встроено где-то на уровне ДНК. А это не просто еда, это культурное наследие, вкус детства и запах праздника одновременно. В общем, календарь сегодня

стану свидетелем этого, друзья. День смелых решений – это круто, написал слушатель. Тогда не теряя времени, передай, пожалуйста, предложение выйти замуж. Юленька, хватит уже думать. Два раза делал предложение. Надеюсь, на этот раз ты согласишься. Юля, тебе предложение на всю страну делают сейчас в прямом эфире ТОП-радио. Я надеюсь, друзья мои, что вы найдете любовь друг к другу, и все у вас получится.

Да, предложение руки и сердца не было еще такого в прямом эфире на Топ-Радио. По крайней мере, я не помню. Я рад быть свидетелем этого. Надеюсь, что и на свадьбу позовете, друзья мои. Как там Юля согласилась? Я вам специально песню такую поставила для романтики. Я бы вообще была на все сейчас согласна под Savage Garden, To the Moon and Back. Что же вы со мной делаете, а? Чтобы не втыкала.

0: Nothing Left. Ой, у нас много чего еще будет, друзья. Вечерний драйв продолжается.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Nu, ar Renault Captur E-Tech Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Сколько всего нужно успеть до лета? Сколько всего спланировать? Сколько друзей встретить?
4: Ты хотела сказать «увидеть друзей»?
3: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично выглядеть летом.
4: Слушай утреннее шоу «Топ Радио» в 8.35. Участвуй в конкурсе, перефразируй термины, и, возможно, именно ты выиграешь подарочную карту от Vision Express.
0: Off the bat! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Optibet». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
5: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
6: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
7: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
6: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.

Друзья, если вы сейчас за рулем, аккуратнее на дорогах, и обязательно пишите в WhatsApp, как обстановка по городу, где едем, где стоим, где уже кто-то морально живет дома, но физически все еще в пробке. Продолжаю радовать вас музыкой. Это Тайпан Назами, Запила Косы. Мне кажется, давно не слышали.

of the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Technotronic. East 17. 14.

радио. У микрофона я, Вика Виктория. Настроение у нас сегодня максимально живое. Тем более, что календарь напоминает, сегодня день смелых решений. И знаете, кто-то этот праздник уже отметил по полной программе прямо в нашем эфире. Да, в первом часу у нас слушатель сделал предложение своей любимой Юлии. Причем, как выяснилось, это было уже далеко не первое предложение руки и сердца. Человек уверенно идет к своей цели. Вот это я понимаю, настойчивость уровня «смелое решение принято, назад дороги нет». И вообще, день смелых решений – это ведь не только про серьезные вещи. Для кого-то смелость – это признаться в чувствах, для кого-то сменить работу, а для кого-то, наконец, удалить человека из корзины этих различных китайских магазинов вместе со всеми товарами, которые, ну а вдруг пригодится. Может быть, сегодня тот самый знак избавиться от всего этого когда-нибудь. Да когда-нибудь оно не наступит. Оно либо сейчас, либо...

0: Yasmin Thompson, Sun Goes Down. Marshmallow, Portugal, The Man, Phoenix. Трек в двадцатке также послушаем. Кайго. That's when you know. То чувство, когда ты знаешь, знаешь, что будет дальше. Знаешь, чего хочешь дождаться. Оставайся на топ-радио.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maxima.
4: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
7: В мае в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную косметику Фармацерис для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
8: Утро начинается не с кофе, а с ним.
9: Понимаешь, я все узнала про эту кошечку, что это кошечка, а не кот, как я предположила. Сразу про мужиков думала.
10: То есть видишь? Вы сразу да. же еще да. сделали анатомическое некоторое какое-то обследование, да? За кошечку, да?
9: За кошечку. Но у нее до сих пор нет имени. Я говорю, надо исправить, надо придумать.
10: Назови Наташа.
9: Ну нет, ты чего? Ну опять как? Ты все каждую бездомную кошку? Гулина, не Гулина, 9 лет которая? Ну, не, как ну давай по-другому как-то.
10: Как говорится.
9: Эндрю.
10: Ответственность.
11: Конечно. Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

буквально через мгновение. Держаться больше нет сил. Но мы держимся. Ну а что поделать? Будь смелей! Серотонин также послушаем, или что с ним

0: скоро. Ох ты, Бет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Оптибет». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
1: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно солнечно. Средняя температура воздуха плюс 13 градусов, без осадков. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.

Признается, что все, не могу больше работать, скорее домой. Как долго еще работать? Давайте уже заканчиваем свои рабочие дела. Надеюсь, никто вас вечером не потревожит, и вы найдете время для себя. Ну а трек какой? О, Set Focus, Kelly Light, Calling for a Sign.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
4: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.

В дневной смене мы услышимся вновь. Спасибо каждому, кто был с нами здесь все это время, пока ведущие были в эфирах. Оставайтесь, музыка продолжится. Берегите себя, свои мысли и свое настроение. С вами была я, Вика Виктория. Все, пока. Чао.